0: Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе. Новый остановочный железнодорожный пункт может появиться в Мицулевке. Дагинские источники планируют превратить в образцовую зону отдыха. Здесь уже отсыпали подъездную дорогу, сделали уличное освещение, в куполах установили новые лавочки и вешалки, заменили напольное покрытие, на въезде обустроили детскую площадку, сообщили в региональном правительстве. В этом году на объекте намерены обустроить дорожки между северными и южными источниками, установить санитарные модули и автобусную остановку. Также в планах запустить маршрут железнодорожный вокзал «Горячие ключи», чтобы гостям из других районов было удобно приезжать на один день. В Южно-Сахалинске прошел очередной рейд по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учет. Правоохранители работали на площади Победы. Они проверили порядка 25 водителей. Среди них оказался один человек, который не состоял на воинском учете. Его направили в военный комиссариат. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе по 27 мая. Сахалинцам напоминают правила нахождения в лесу. Здесь нельзя бросать горящие спички, выжигать сухую растительность, разводить кусты в густых зарослях, в буйном молодняке и под кронами деревьев, а также ветреную погоду. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Жители СНТ Изабелла, Графит, Елочки и Геркулес могут получить новый остановочный железнодорожный пункт в районе Мицулевка. С просьбой разрешить транспортную проблему выступили дачники. Сейчас ближайшая железнодорожная станция расположена примерно в 3,5 километрах от садоводческих товариществ. По словам сахалинцев, особенно остро проблема ощущается во время непогоды, когда отменяются автобусные рейсы. Место будущей остановки уже посетили представители областного Минтранса и островной железной дороги. Москвичам предлагают принять участие в подсчете соловьев. Эти данные помогут орнитологам понять, какие районы города певчие птицы выбирают чаще всего. Посчитать их можно до 30 июня. Для этого нужно снять поющего соловья на видео и загрузить ролик в специальный раздел на сайте организаторов. Также нужно направить координаты места. Съемку можно вести на зеленых территориях города и во дворах домов. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Илья Обломов.
1: 11.06, время Сахалинское. Доброго утра, здравствуйте, дорогие. Ну что, понедельник, 25 мая на календаре. И я больше чем уверен, что наше утреннее шоу, облобластное шоу, Жень Милых и Артем Бушаев вас раскачали, разбудили, подняли с постели, отправили и проводили на работу. Ну а я принимаю эту эфирную эстафету, и вместе мы с вами проведем, ну, добрую половину нашего трудового дня. Сегодня понедельник, и я уверен, что он будет легким. Я уверен, что он будет активным, и мы с вами еще немножечко порефлексируем на тему проведенных выходных. Согласитесь, они были бомбическими в плане погоды. Было очень здорово проводить время на природе, на даче, в парках, да и вообще просто наслаждаться великолепной погодой. Продолжим это великолепное занятие. Погода сегодня тоже очень хороша. Не жарко, не холодно. Вполне себе комфортная температура. Ну и комфортное настроение здесь, в эфире Первого областного. Понедельничный плейлист мы для вас подготовили. Наваи, Елена Темникова, Holiday Boy, Confuse, а также Шон Пол откроют наш музыкальный эфир. Всем желаю легкого трудового дня, и давайте это время проведем вместе.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Здесь Наваи и Мона, их работа Есенин в эфире Первого областного, 11:20, время Сахалинское, и готов вас, дорогие, познакомить с новостями электроники, с новостями вот этих всех умных гаджетов и прочих вещиц интересных. Китайский стартап анонсировал искусственно-интеллектуальный переводчик для домашних питомцев, представляете? Он понимает их с точностью до 95%, этот девайс представляет собой специальный ошейник, который считывает звуки и повадки вашего кота или собаки. Затем эти полученные данные конвертируются в человеческую речь, и продажи должны стартовать до конца мая. Цены начинаются от 8,5 тысяч рублей. Правда, вот многие заранее обвинили компанию в шарлатанстве и не верят в революционность вот этого самого переводчика. Но мы, наверное, с вами можем услышать только несколько фраз: «хочу спать», «хочу есть» и «хочу гулять». Ну, вот, пожалуй, все, что мы должны услышать. Хотя, на самом деле, вещица очень интересная, и не жалко даже 10 тысяч рублей, и пускай нас обманывают, но все же очень интересно. О чем же разговаривают наши домашние питомцы? Ну, согласитесь, вещица более чем забавная, будем ждать выхода, и, конечно же, мы знаем, где все это добро заказывать. Ждем с нетерпением. Я знаю, чего совершенно точно ждать не нужно, это прогнозы погоды на сегодняшний день. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает в городах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 мая, на Сахалине погода везде без осадков. В Ахе до 16 градусов тепла, в Тымовском до 23, в Смирных до 21 выше 0. В Углегорске и Тамаре без осадков до плюс 12, в Чехове до 10 градусов тепла, в Невельске и Хомске до плюс 13. В Северокурильске до 11, в Курильске до 14 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без осадков. Воздух прогреется в течение дня до 16-18 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10. 10 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает плюс 15 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: две подушки, только сплю одна, на столе две кружки, только пью сама, просто эстетично. Не переживай, это лишь привычки. Не переживай.
1: Так, друзья, не переживаем, все хорошо, все под контролем, как говорится. Время сахалинское 11:29. Это первое, то, что у нас находится под контролем. Второе, наша обязательная программа. Есть произвольная, есть обязательная. Вот впереди у нас обязательная программа. Другие новости, которые мы сейчас послушаем и узнаем, о чем пойдет речь.
2: Другие новости.
1: А о чем пойдет речь, повис вопрос в воздухе. Анна Гладырь нам с удовольствием расскажет. Доброе утро.
3: Доброе. Есть модные приговоры, а у нас сегодня модная амнистия.
1: О, так.
3: Ну, кого не корежило когда-нибудь от вида сандалий и носочков? Вместе,
1: нормальное,
3: на одной ноге.
1: Нормальное дело.
3: Оказывается, теперь вот этот антитренд становится трендом модного городского образа этим летом. Но тут нужно грамотно подобрать и сандалии, и носки. Как это сделать, будем разбираться в выпуске. Спонсор других новостей — сеть шинных центров Интера. Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера. А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
3: Стилисты в этом летнем сезоне разрешили носить сандали в городе как мужчинам, так и женщинам. Однако важно надевать их только на какие-то неформальные события или туда, где нет четких требований к дресс-коду. При этом рекомендуется отдавать предпочтение не пляжным вариантам, а моделям в таком классическом этно- или casual стилях, без рисунков и из качественных материалов. Стилисты подчеркивают, что сегодня сочетание сандалей с носками является не модным табу, а трендом, но при этом, если продумать весь образ. Женщинам предлагают высокие белые носки или лаконичные однотонные с минималистичными кожаными моделями обуви. Но в мужском образе вообще, говорят, такая стилизация смотрится еще выигрышнее. Например, можно надеть сдержанные спортивные сандалии и высокие носки в тон. Но при этом весь образ должен быть как с иголочки. Футболка, какой-нибудь завар и штаны из старых, шорты из старых джинс не подойдут. Да. Шорты бермуды из качественной ткани, рубашка или пол. Или вообще жилет поверх. Только в таком случае образ будет интересным. Также стильно будут выглядеть кожаные сандалии с толстыми ремешками в сочетании с плотными белыми носками. Такой образ хорошо дополнит свободные брюки, шорты ниже колен. Нечего нас тут своими голыми коленками смущать. Или льняные костюмы.
1: Все, мы записали. Я понял. Я даже уже визуально себе представил, как это будет смотреться. Хорошо.
3: В следующий раз ждем тебя в сандалях и в носках.
1: Нет, спасибо, я мимо.
3: На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахоп», сеть шинных центров Интера.

0: Казаки делают хиты, их работа «Облака» в эфире Первого областного. И знаете, хоть сегодня и не палящее солнце, и облачка на небе, все-таки облака — это иногда очень даже хорошо. И самое главное, что это временами бывает очень красиво. На острове бывают такие моменты. Самое главное — не прошляпить и успеть заснять и оставить, запечатлеть это в своей памяти. Мы движемся с вами вперед и прямо сейчас узнаем о том, какая же погода нас с вами ожидает во всех городах Сахалинской области. Поэтому сделайте погромче, давайте посмотрим. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта epo5.ru, сегодня, 25 мая, на территории Сахалинской области и на Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 15 градусов тепла, в Нокликах до плюс 18, в Поронайске до плюс 10. В Красногорске до 11, в Макарове до 13. Выше 0, в Долинске до плюс 20, в Охотском до плюс 14, в Корсакове до плюс 12. В Аниве также без осадков и до 14 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня временами ожидается дождь, в Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В областном центре сегодня, 25 мая, погода ожидается без осадков, воздух в течение дня прогреется до 16-18 градусов тепла, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, сейчас термометр нам показывает плюс 15 градусов.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Танта и великолепная, спокойная, крутая работа. Счастливыми в эфире Первого областного. Ребят, новая неделя началась, и пора бы нам с вами уже и подбирать, чем мы займемся сегодня вечером. Предлагаю вам немножечко, как говорится, получить информации и поговорить о кино. В России вышел один из лучших детективов года «Следствие ведут овечки». И да-да, название, может быть, вам покажется не очень серьезным и смешным, но не смейтесь, несмотря на вот

0: такое детское наивное название. Его на полном серьезе хвалят и критики, и зрители. И немножечко о сюжете я вам расскажу. В центре сюжета пастух, которого сыграл Хью Джекман, который считает, читает перед сном своим овечкам детективные истории. Их жизнь похожа на мечту, но однажды пастуха находят, к сожалению, уже без признаков жизни. Тогда овечки вспоминают все, что знают, и отправляются искать убийцу. Многие говорят, вот те, кто уже посмотрел эту картину, что в восторге от самой детективной линии, а также в шоке от трогательной концовки. Да-да, она там такая и есть. Ну и если вы вдруг решите посмотреть это кино сегодня вечером и расплачетесь в конце, не удивляйтесь. Я уверен, эта история тронет каждого. Итак, следствие ведут овечки. Обязательно находим, смотрим, впечатляемся и, может быть, даже воодушевляемся, не забывая сопереживать главным героям этой кинокартины. Мы с вами движемся только вперед. Ваня Дмитренко, Quest Pistols Show, а также Винтаж до конца этого музыкального часа. Держимся вместе. Легкого понедельника.
1: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

0: Прада, All of Me в завершении этого музыкального часа, 11 часов 59 минут. Я уверен, что мы с вами ударно работаем, дорогие, и также и продолжим. Настроение приподнятое, на улице великолепная погода. Кстати говоря, о ней обязательно поговорим в следующем часе. И не забывайте делать небольшие перерывы, это повышает нашу работоспособность. Давайте перейдем в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о самых главных событиях на островах к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Паром Александр Деев отправляется на плановый ремонт в Сахалине.

0: Лав вдвое больше, чем кошек. Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии племенного животноводства, процедура предусматривает как стационарные, так и выездные форматы. Она обязательна для всех и бесплатна. Почти 150 жительниц Сахалинской области с детьми нашли работу с начала года при поддержке кадрового центра. Это почти 40% от числа женщин этой категории, обратившихся за помощью. Они работают продавцами-кассирами, младшими воспитателями, делопроизводителями, менеджерами, кладовщиками, обработчиками справочного и информационного материала. Сахалинцы завоевали 26 медалей на гонках с препятствиями в Китае. Соревнования прошли в олимпийской зоне Янцзинь Национального горнолыжного центра. Островной регион представили 19 спортсменов. Они выступили на трех дистанциях и в общем заработали 12 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград, а также 3 пятых места. Сезон спасения утят начался в Москве. Орнитологи сообщают, что эти птицы гнездятся на плоских крышах низких зданий, гаражах и детских садиках. При этом птенцы вылупляются зрячими, готовы к марш-броскам к водоемам в первые сутки. Добираются до них мамы утки вместе с потомством прямо по проезжей части. Чтобы помочь пернатым, столицы на время их перехода могут перекрывать дороги. Например, на прошлой неделе проезд по этой причине останавливали на Можайском шоссе. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Даже в малых дозах спиртное несет смертельную опасность для организма. Существует миф, что слабоалкогольные напитки не так вредны. Однако медики, ученые и статистика утверждают обратное. Алкоголь поражает поджелудочную железу, разрушает печень, желудок, пищевод. Больше всего от пагубной привязанности страдает нервная система. Бутылка пива, бокал вина или баночка энергетика убивают несколько тысяч клеток головного мозга. Опасный напиток вызывает привыкание уже через несколько приемов. За короткий срок привычка превращается в сильную зависимость и запускает необратимые процессы в организме. Не дай себя убить. Откажись от смертельной зависимости.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, продолжаем с вами работать. Понедельник, и, знаете, шел сегодня на работу и отметил вот что. Дороги города сегодня как-то резко разгрузились, а это значит что? Это значит, что у школьников наступили долгожданные летние каникулы. Ну и вот школьники сегодня шли на свои выпускные, на последний звонок, да, по-моему. И я посмотрел, вглядывался в их лица, счастливые, довольны, вроде и в школу идут, а вроде и все, и учиться не надо, и каникулы начались. И захотелось, конечно, еще раз окунуться в это время, почувствовать, прочувствовать эти ощущения, эти эмоции. Вот, конечно, можно и поностальгировать. Родителям сейчас стоит выдохнуть, но долго выдыхать не стоит. Все-таки нужно думать о том, чем занять ребенка в летний период. И я уверен, что наши с вами дети будут заняты чем-то полезным, чем интересным. Ну, а мы, взрослые, конечно же, тоже немного передохнем от этих тягот школьной жизни, которые родители также касаются напрямую. Уверен, что сегодняшний понедельник и эта неделя сложится позитивно, сложится очень хорошо и удачно, самое главное. Вместе с Первым областным продолжаем этот понедельник. Леди Гага, Акмаль, Полина Гагарина и Дон Омар у нас впереди. Это музыкальные планы. О погоде обязательно разгашу. Ну и в середине часа другие новости. Вот такие планы наполеоновские практически у нас с вами, дорогие друзья. Ну что, движемся дальше, давайте поработаем. И не забывайте делать перерывы, не забывайте делать кофе-таймы, они помогают.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Серёжина, её проверенный хит «Обломки чувств» в эфире Первого областного. 12.21, время Сахалинское. Прямо сейчас ещё один проверенный хит. Да-да, это он, это прогноз от синоптиков. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 мая, на территории Сахалинской области погода везде без осадков. В Лохе до 16 градусов тепла, в Тымовском до 23, в Смирных до 21 выше 0. В Углегорске и Тамари до плюс 12, в Чехове до 10 градусов тепла, в Невельске и Хомске без осадков до плюс 13. В Северокурильске до 11, в Курильске до 14 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня, 25 мая, погода без осадков. Температура в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Термометр за окном показывает прекрасные плюс 16 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
5: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: The Business в эфире Первого областного. 12 часов 30 минут у нас Калини и Курилах. Сверяем наши часы. Если мы видим это время, значит, понимаем одну вещь. Настало время поговорить о новостях, о других новостях, о чем пойдет речь, узнаем прямо сейчас.
1: Другие новости.
0: Анна Гладарь наступает мне на пятки, говорит, включи мне микрофон, хочу рассказать. Здравствуйте.
2: Да, я хочу рассказать, потому что если обычно нас за это ругали, особенно в детстве, особенно учителя, а оказывается, мы все это время мозги себе стимулировали, а не занимались чем-то, не понять чем. Оказывается, жевательная резинка может прокачать работу нашего мозга, и дело не в какой-то определенной жвачке, а именно в самом процессе. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Ученые Каролинского института установили, что челюсть в момент жевания жвачки работает как скрытый насос и буквально гонит кровь к мозгу, особенно к гиппокампу. Это центр памяти, навигации и обучения. После нескольких минут жевания мышление начинает работать четче и острее. А вот польские нейробиологи пошли дальше и просканировали мозг активно жующих людей через МРТ и ЭЭГ. Оказалось, жевание включает зоны концентрации и эмоционального контроля. Мозг входит в такое состояние расслабленной концентрации, острой, но без тревоги. Кортизол падает, скорость реакции растет, а сама фокусировка держится минут 25 минимум.
0: Хорошо. Есть жвачка?
2: Нету. Вообще, да, пожевать что-то является одним из самых простых и быстрых способов буквально включить голову без кофе и без усилий. Ну и бонусом, чем дольше мы жуем, тем меньше едим. Да, секрет в том, что мозг получает сигнал сытости раньше, чем тарелка опустеет. Человечество годами искало способ быстро включить мозги, а ответ у нас, оказывается, лежал в кармане.
0: Сейчас быстренько собираемся за жвачкой в ближайший магазин.
2: Но сначала обед.
0: Хорошо.
2: Сначала выключим мозг, да. Потом включим. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: немного медитативных ритмов и для разгрузки. Команда By India, их работа «Кавалерия» в эфире Первого областного. 12 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Самое время сделать небольшой перерыв, кофе-брейк так называемый, чуть-чуть разгрузиться. И пора готовиться к обеденному перерыву. Время летит просто незаметно. И я уверен, что понедельник сегодня вот так открыли глаза, закрыли, еще раз открыли. Все, конец трудового дня. Но пока продолжаем трудиться. И, конечно, о погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 мая. На Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 15, в Ногликах до 18 градусов тепла. В Поронайске до плюс 10, в Красногорске до плюс 11, в Макарове до 13 градусов. В Долин без осадков плюс 20, в Охотском и Аниве до 14 выше нуля, в Корсакове до плюс 12. В Малокурильском и Южно-Курильске, однако, сегодня ожидается временами дождь, в Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В областном центре сегодня 25 мая погода ожидается без осадков, термометр в течение дня покажет отметки плюс 16, плюс 18 градусов, ветер будет дуть южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Сейчас за окном малооблачно, солнышко светит и температура 16 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Эдвард Майя и голос этого трека Вика Жигулина. Stereo Love в эфире Первого областного. 12 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. И знаете, игнорировать спортивные новости сегодня ну просто невозможно. Поздравляем всех фанатов-болельщиков красно-белых с Кубком России. Конечно же, большая новость. 72 или 74 тысячи болельщиков собрались накануне на стадионе «Спартак» и вместе дружно отмечали победу на Кубке России. Но, как гласит известная поговорка, надолго ли команде стеклянный кубок, этот самый кубок и разрушили, и «Спартаку» не удалось удержать Кубок России в своих руках. После победы аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари хотел сделать фото с трофеем, но не удержал его в руках. Нижняя часть кубка отвалилась, разбилась вдребезги. Теперь непонятно, что с этим сделать. Вот я лично до сих пор думаю и надеюсь, что где-то лежит резервный кубок, который «Спартак» потом поставит в своем музее. Будем на это надеяться, но вот с такими стеклянными вещами нужно, конечно, вести себя аккуратно. Поздравляем еще раз красно-белых с этой замечательной победой. О новостях спорта расскажу уже в 14 часов 30 минут. Будьте готовы к этому. Ну, а пока до конца этого музыкального часа L1, Инна, а также Джейсон Дерула в эфире Первого областного. Всем легкого понедельника. Движемся вперед.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Burn

0: Джейсон Деруло, Take Your Dancing в эфире Первого областного. В завершение этого музыкального часа, пританцовывая, мы с вами врываемся в обеденный перерыв. На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о самых заметных событиях на Сахалине и Курилах к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марианы Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Автомеханик транспортной компании серьезно пострадал в ремонтной мастерской. В Анибе приступили к благоустройству улицы Ленина. Новые остановки появятся на улице Победы в Невельске. Автомеханик транспортной компании серьезно пострадал в ремонтной мастерской. Как сообщает региональный гострудинспекция, он работал в смотровой яме и смазывал узлы автобуса. Внезапно кузов машины опустился и придавил рабочего. Молодой человек получил множественные травмы, его доставили в больницу. По факту начали внеплановую проверку. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

0: молодых берез высотой около 3 метров. Саженцы участники приобрели самостоятельно, необходимый инвентарь предоставила администрация города. Новые остановки общественного транспорта в ближайшее время появятся на улице Победы в Невельске. Это позволит улучшить транспортную доступность района и сделать поездки комфортнее для пассажиров, сообщает в районной администрации. Сейчас в округе выбирают названия для новых пунктов. Предложено 6 названий. Выбрать понравившееся можно, приняв участие в онлайн-голосовании в сообществе мэрии Невельска ВКонтакте. Житель Таиланда установил рекорд по высоте приземления при прыжке с парашютом. На землю он опустился на вершине самого высокого вулкана Хосдаль-Салада в Чили. Его высота 5442 метра над уровнем моря. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Да-да, друзья, все верно, 13.05, время Сахалинское, это значит, что обеденный перерыв начинается, надо бы перекусить полезным. Напомню, что в сети сейчас хайпится новый и освежающий салат, клубника плюс томаты плюс сыр, можно попробовать, это творение кулинарии, можно перекусить какими-нибудь, не знаю, сэндвичами, и самое главное, мода и не мода, и в принципе потребность на прохладительные напитки со льдом сейчас возвращается. Самое время закинуть какого-нибудь лимонадика, насладиться по полной. И не забудьте, пожалуйста, выйти на улицу, насладиться великолепной погодой, подышать воздухом и принять солнечную ванну. Все это поможет разгрузиться и дальше продолжить трудовой понедельник с новыми силами. Радио СТВ вместе с вами. Джанага моя, Мишель, Милки Ченс, а также Егор Крид. Это планы музыкальные. Поэтому будем рядом, давайте отдыхать, давайте наслаждаться великолепным днем вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это Егор Крид, а также Арктикасти, работа «Карма». Я предлагаю нам с вами, дорогие, почистить свою карму на календаре. 25 мая, до лета осталось совсем ничего, буквально каких-то 5-6 дней. И, конечно же, мы предлагаем вам поделиться своими историями и продолжить фразу «Я молодец, я успел до лета». А вот что вы успели до лета, рассказывайте. Может быть, что-то важное, смешное, смелое, трогательное или вот какое-то давно отложенное дело, вы все-таки собрались силами, с мыслями и сделали до лета. Свои истории присылайте на номер +7 900 660 15 05 в нашем мессенджере Макс и Телеграм. Мы, конечно же, смотрим все самые яркие, искренние, смешные, жизненные сообщения, читаем в эфире. В субботу мы это делали с удовольствием. И среди всех приславших сообщений мы выберем победителя, который получит главный приз — праздничный стол на двоих в ресто-баре «Сова» на вечеринке 30 мая. В общем, давайте делитесь, почему вы молодец, что вы успели сделать до лета. Фраза начальная должна быть такой: «Я молодец, я успел или успела сделать до лета». И дальше рассказывайте свою историю. Ждем с нетерпением ваших историй. Я уверен, что они у вас есть. Поделитесь ими с радио АСТВ со всей Сахалинской области. Ну а мы с вами движемся дальше. Я поделюсь прогнозом от синоптиков уже на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, в Ахе ожидается кратковременный дождь. Здесь температура до плюс 12 градусов. В Тымовском, Смирных, Углегорске без осадков. В Тымовском до 16, в Смирных до 19 градусов тепла. В Углегорске до плюс 10. В Тамаре и Невельске временами дождь до плюс 11. В Чехове и Хомске также временами дождь. Здесь до плюс 10 градусов. В Северокурильске и в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до 12, в Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. В темное время суток термометр покажет температуру от 9 до 11 тепла. Завтра днем, 26 мая, в областном центре ожидается временами дождь. И температура днем составит от 13 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзиву. Цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Туда, в эфире Первого областного. 25 мая у нас с вами на календаре. Последние звонки. И вот самое напряженное время для старшеклассников начинается. Впереди у нас с вами то самое ЕГЭ, которое драматизирует. И уже 28 мая с 13.15 на радио СТВ мы говорим о ЕГЭ без паники, без лишнего драматизма, успокоенно. В студии министра образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева. Так вот, как настроиться на экзамены? Что делать, если нервы сдают? Как родителям поддержать выпускника? И самое главное, как не превратить дом в штаб тревожности? Об этом, обо всем мы поговорим в прямом эфире с министром образования. Поэтому, дорогие, если у вас есть какие-то вопросы, присылайте их в сообщениях в Максе на номер +7 900 660 15 05. Сделать это вы можете уже сейчас. И, конечно же, 28 мая включаем свои приемники в 13.15. Радио СТВ и включаем режим уверенности, выключаем всякую тревожность. ЕГЭ — это не так страшно, как мы привыкли, как все это драматизирует. Вот мы попробуем вас успокоить и вот с этой уверенностью войти в этот период под названием ЕГЭ. Все будет хорошо. Присылайте свои вопросы и настраивайтесь на волну Первого областного 28 мая в 13.15. Мы же с вами движемся дальше. Обеденный перерыв продолжается. О'Нил, Flight Project и DJ Antonio. Дальше впереди — это наши музыкальные планы.

0: А может... Диджей Антонио, «Снегом стать» в эфире Первого областного. И недавно, в том числе и я, писал в Москву своим друзьям, знакомым о том, что немножко они там возомнили себе, жара там до плюс 32-35 градусов. А вот теперь стоит похлопать в ладоши москвичам, там температура может резко упасть и выпасть вообще практически снег. Вот эта песня для москвичей и питерцев. У нас же на Сахалине все более предсказуемо. И давайте узнаем, какая погода будет завтра на Сахалине и Курилах 26 мая. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Норберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Фуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на Сахалине и Курилах погода не очень хорошая. В Александровске-Сахалинском без осадков, в Александровске-Сахалинском до 12, в Ногликах до 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, Горске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском временами дождь. Теперь по температуре пройдемся. В Поронайске до плюс 10, в Красногорске и Макарове до 9 градусов тепла, в Долинске до плюс 15, в Охотском до плюс 12 градусов, в Корсакове, Аниве до 11 выше 0. В Малокурильском до плюс 8 градусов, а в Южно-Курильске завтра погода без осадков и здесь до 11 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и в темное время суток столбики термометра покажут температуру 9-11 тепла. Завтра днем в областном центре временами ожидается дождь. Температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
6: Ну и что ловить?
7: Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: В эфире первого областного Дюк Дюмон, его работа «I Got You». Это работа вместе с Джак Джонс. Мы же с вами движемся дальше. 25 мая на календаре, лето впереди. И что-то мне подсказывает, что это лето будет достаточно жарким. И, конечно же, сейчас в офисах начнется война за кондиционеры. И, кстати говоря, есть некоторые такие небольшие исследования, что вот именно женщины в открытых больших офисах чаще испытывают дискомфорт при работе кондиционера, чем мужчины. Специалисты говорят, что системы кондиционеров кондиционирование рассчитано на средний мужской метаболизм. Во время жары температура в офисе, во-первых, должна быть достаточно комфортной, на уровне 23-24 градуса, и централизованно регулироваться. Вот если чересчур жарко в помещении, то проблему нужно решать не вот тем самым экстремальным охлаждением, да, которое нам известно. Сначала заморозить все, потом выключить кондиционер, и температура улетает сразу куда-то за запредельные значения. Что нужно использовать? Вентиляцию, зонирование, жалюзи от солнца и грамотное распределение потоков воздуха. Если этого не делать, то вот получается вот эта классическая история, война за кондиционер, когда одни просят сделать похолоднее, другие просят выключить кондиционер, и в таких битвах чаще всего страдают девушки. Поэтому, мужики, офисные работники, берегите, пожалуйста, своих дам, и давайте как-то грамотно использовать кондиционер, чтобы всем было комфортно. Мы пытаемся сделать, чтобы вашим ушкам было комфортно в музыкальном плане. Сергей Лазарев, Анна Асти и я студию до конца этого музыкального часа. Вместе с Радио АСТВ продолжаем этот понедельник.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Avicii, Hello и Black как бы намекают, пора просыпаться, обед обедом, а рабочий день никто не отменял, и движемся с вами вперед в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И об самых актуальных новостях от Анны Гладарь узнаем прямо сейчас. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В регионе усиливают контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах. На Сахалине обсудили программу газификации. Вандалы повредили еще один объект благоустройства в Хомске. Сезон массовых поездок на дачу и природу на островах усиливают контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах. Так, в прошедшие выходные рейдовые мероприятия сотрудники ГАИ провели сразу в нескольких районах. Они были направлены на пресечение опасных маневров, выездов на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения, а также на проверку соблюдения правил перевозки детей. Как рассказали в областной госавтоинспекции, в результате к административной ответственности привлекли 38 нарушителей, на специализированную стоянку перемещено 10 машин. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2020 году.

0: Дала пергола на улице Крузенштерна. Неизвестные выломали здесь две доски. В администрации района сообщили, что специалисты изучат записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить виновных. В мэрии напомнили, что за умышленную порчу городского имущества предусмотрена ответственность. Ее в том числе несут и несовершеннолетние нарушители, а также их родители. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 25 мая проходят в городском парке Южно-Сахалинска. Утром здесь начались мероприятия по уничтожению грызунов. В 20:00 специалисты начнут травить насекомых в помещениях. На время проведения обработки посетители просят соблюдать осторожность. Пара во Франции уличила в воровстве дикую лису. В начале мая супруги стали замечать, что с заднего двора у них стали пропадать металлические шары для игры в питанг. Муж с женой решили установить скрытые камеры. Оказалось, что 19 тяжелых шаров утащила лиса. Стоимость похищенного имущества оценили в 900 евро. Теперь супруги намерены вернуть их. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер, чтобы выследить, где живет рыжая воровка. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: И начнем этот час с вот какого лайфхака. Друзья на час зарабатывают до 200 тысяч в месяц. Спрос на такое платное общение взлетел больше, чем в 2,5 раза за 5 лет. Клиенты получают переписку с мемами, разговоры по душам, прогулки, шопинг и сопровождение на свадьбах или встречи.

0: случаях самые активные пользователи такой услуги — это айтишники и удаленщики, которым не хватает живого общения. Мы же с вами, друзья, продолжаем наше живое общение, и, конечно же, Первое областное поддерживает это. Давайте вместе продолжим музыкально этот трудовой день. И Марини, Леша, Свик, Арви, а также Айола в эфире Первого областного буквально через мгновение. В середине часа расскажу о спортивных новостях. Ну и прогноз от синоптиков на завтрашний день, конечно же, никто не отменял. Этот понедельник станет обязательно легким, если мы с вами продолжим улыбаться и общаться хотя бы на своих рабочих местах. Всем легкого понедельника, и пусть нам сегодня улыбнется удача.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Лосново, Филатов и Карас помогли сделать эту версию трека, трека ярче. Время Сахалинское 14.20 и шах и мат, ипохондрики. Влияние магнитных бурь на человека слишком уж преувеличено. Это просто часто в самовнушение, и это, об этом заявляют ученые. На самом деле человек не чувствует напрямую изменения магнитного поля, а вот что чувствует человек при изменении погоды, это, конечно же, меняющееся атмосферное давление. И это уже факт. Поэтому, когда погода меняется, особенно те, кто имеет какие-то травмы, там, переломы, растяжение связок и прочие-прочие вещи, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Ну, помните, как многие говорят, что ну вот ноги выкручивает, бывает такое, значит, погода поменяется. Выкручивает ли у вас ноги с руками сегодня, дорогие? Вот вопрос. Это я все к чему? Это к прогнозу погоды на завтрашний день. Давайте посмотрим, какая погода на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, в Ахе кратковременный дождь, температура до плюс 12 градусов, в Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков, в Тымовском до 16, в Смирных до 19, в Углегорске до 10 градусов тепла. В Тамаре и Невельске временами дождь до плюс 11, в Чехове и Хомске также временами дождь, здесь до плюс 10 градусов. В Северокурильске и Курильске погода без осадков, в Северокурильске до 12, в Курильске до 15 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура в течение ночи от 9 до 11 тепла. Завтра днем 26 мая в областном центре временами дождь, и столбики термометра в течение дня поднимутся до отметки плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум бренд Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Ваш компас в мире новостей. АСТ. Радио. Радио. АСТВ. Первое. Областное.
3: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Здесь сейчас вы доказываете нам, что вы еще молоды. Боюсь оставаться один на кассе по-прежнему, а значит молодой, пишет человек.
2: А я вот до сих пор боюсь приходить в какие-то социальные учреждения и что-то спрашивать у этих теть взрослых.
1: Где у вас тут бухгалтерия, да, например? Да. Как ты с этим борешься?
2: Я звоню маме и говорю: мам, в какой кабинет надо зайти?
1: Звоню тем, кто знает точно.
2: Да.
1: Вот, и они меня направляют.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Самое время узнать, что творится в мире спорта. Слушайте в этом выпуске. «Спартак» в пятый раз в истории выиграл Кубок России по футболку. По футболу россиянка Мира Андреева с победы стартовала на Ролан-Гаррос. Российские пловцы завоевали 3 медали на первом этапе международного турнира «Маре Ностром» в Монако.
0: На старте.
1: Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу в суперфинале турнира, обыграв Краснодар. В основное время встречи, которая прошла в Лужниках, соперники сыграли в ничью 1-1. На 37-й минуте у красно-белых счет открыл Пабло Салари. На 57-й минуте у быков ответный мяч забил Дуглас Аугусто. В серии послематчевых пенальти москвичи взяли верх 4-3. Голкипер столичного клуба Илья Помазун, вышедший в концовке на замену, отразил в серии 11-метровых 2 удара. «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. Краснодар не смог завоевать трофей в своем третьем финале подряд. Восьмая ракетка мира. Российская теннисистка Мира Андреева с победы стартовала на Ролан-Гаррос, второго в сезоне турнира «Большого шлема». В матче второго круга она в двух сетах с одинаковым счетом 6-3 обыграла француженку Фиону Ферро, у которой 200-й номер в мировом рейтинге. Следующей соперницей Миры станет испанка Марина Басоль-Срибера. Другая россиянка Алина Блинкова на турнире «Большого шлема» в Париже стартовала неудачно, уступив украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6-1-6. В мужской сетке Ролан-Гаррос накануне барьер первого круга преодолел наш Карен Хачанов, который в своем стартовом поединке победил француза Артюра Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Во втором раунде наш теннисист сразится с Марко Трунгелитти из Аргентины. Российская пловчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира «Маре Ностром» в Монако. Чекунова финишировала первой с результатом 2 минуты 22,99 секунды. На этом же этапе турнира наш пловец Иван Кожакин победил на 100-метровке брасом, показав время 59,68 секунды. В этом же заплыве бронзовым призером стал другой россиянин Кирилл Пригода, уступивший победителю 41 секунды. Напомню, что 13 апреля Международная федерация водных видов спорта допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном. На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии состоялись 4 матча в рамках группового этапа. В группе «Б» канадцы уверенно победили словаков со счетом 5-1 и занимают первое место. В другом матче этой группы сборная Дании одолела в овертайме команду Италии со счетом 3-2. В группе «А» на второе место вышли финны, которые нанесли поражение австрийцам 5-2. Хоккеисты Латвии разгромили сборную Великобритании 6-0 и поднялись на 4-ю строчку в группе. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и свое здоровье и болейте, пожалуйста, за наших.
0: На старте на радио АСТВ.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Базовый минимум от Мии Бойко в эфире Первого областного. Вот сейчас сидел, размышлял на тему того, вот какой базовый минимум по температуре летом у сахалинцев, на мой взгляд. Тот самый базовый температурный минимум где-то плюс 18 градусов. Как вы, дорогие, согласны или нет? Вот 18 такая достаточно комфортная температура, но при этом должно быть без осадков. Какой погода будет завтра в городах Сахалинской области и на Курильских островах, мы узнаем прямо сейчас. С удовольствием вас познакомлю с прогнозом погоды. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 26 мая в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 12, в Ногликах до 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Саковиониве временами дождь, в Поронайске до 10 выше 0, в Красногорске, Макарове до 9 со знаком плюс. В Долинске плюс 15, в Охотском плюс 12 градусов, в Корсакове-Аниве до плюс 11. В Малокурильском временами дождь до плюс 8, в Южно-Курильске без осадков и до 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков. В темное время суток термометр покажет от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 26 мая, в областном центре временами ожидается дождь. Дождь и температура днем от 13 до 15 выше 0. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Свободно от The Brooklyn в эфире Первого областного. 14.51 время Сахалинское. Самое время обратить внимание на дороги областного центра, что происходит там. И давайте быстренько пробежимся по дорогам города, где замедлено движение, где перекрытия, если вдруг они есть, сейчас узнаем. Ну, традиционно достаточно медленно движется проспект Мира в северную сторону от дома под номером 241. И такое замедленное движение наблюдается до перекрестка с проспектом Победы. В южную сторону все несколько попроще. Далеко не уходим от проспекта Мира. Здесь чуть севернее также замедлено движение от улицы Курильской до улицы Сахалинской. Ну и, конечно же, ремонтируемый участок дороги проспекта Мира также движется неспешно от здания МИЦАР до перекрестка с улицей Украинской. Это все в северную сторону. Трудности с проездом, даже не трудности, а просто замедленное движение с проездом есть на улице Сахалинской. Здесь достаточно медленное движение от улицы Сентябрьской вверх в восточном направлении до перекрестка с улицей Чехова. В западном направлении все более-менее спокойно, автомобили движутся. Каких-то крупных пробок в городе к этому часу не наблюдается. И также мы хотим напомнить водителям, что в городе продолжается обновление дорожного полотна, и подрядные организации устраняют как мелкие дефекты, так и восстанавливают покрытие большими картами. На этой неделе ремонт пройдет на следующих участках. Это проспект Мира, улица Железнодорожная, улица Курильская от Комсомольской в западном направлении, улица Невельская от Комсомольской до проспекта Мира, а также улица Амурская от Пограничной в южном направлении. Ремонтироваться будет и перекресток улицы Комсомольской и проспекта Победы, а также улица Гайдука и улица Южная от 1 Октябрьской в восточном направлении. Дорогие друзья, будьте, пожалуйста, аккуратны при движении на ремонтируемых участках, и если вы видите, что движение замедлено, не надо вылезать на встречную полосу и обгонять по правой полосе. Будьте, пожалуйста, аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Рам-пам-пам! Это Минелли в завершении очередного музыкального часа. Как паровоз, мы с вами летим только вперед. И на Сахалине и Курилах уже 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. В районе Катан Англии завершили основной этап ликвидации нефтяного разлива. В Сахалинской области зарегистрировали уже более 30 тысяч домашних питомцев. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. В районе Катангли на севере Сахалина завершили основной этап ликвидации нефтяного разлива. На месте побывала съемочная группа АСТВ, которая выяснила, что сейчас происходит на территории. В настоящее время специалисты засыпают воду сорбентом, чтобы собрать оставшуюся маслянистую пленку. После его прибивают к боновым заграждениям, откуда сорбент убирают специалисты. Напомню, информация о нефтеразливе в Ноглинском районе стала известна 11 мая. Эксперты объяснили это естественным выходом нефти на поверхность. В мэрии Южно-Сахалинска обозначили участки дорог, на которых на этой неделе планируют выполнить ямочный ремонт. Соответствующие работы пройдут на проспекте Мира, улицах Железнодорожной, Курильской, Невельской, Амурской, Гайдука и Южной. Полностью привести в порядок дороги должны к 1 июня. В Сахалинской области зарегистрировали уже более 30 тысяч домашних питомцев. Собак из общего числа вдвое больше, чем кошек. Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии и племенного животноводства, процедура предусматривает как стационарные, так и выездные форматы. Она обязательна для всех и бесплатна. Наличие регистрации подтверждает право владельца на животное, а также увеличивает шансы на поиск и возврат питомца, если он потерялся. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александров-Сахалинском, Тымовском и Смирняковском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах «Работа России» в указанных

0: В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, сверяем наши часы. 15.06, время точное, сахалинское. И очередной музыкальный час у нас с вами на горизонте. И мы готовы его провести ударно. Ну, во-первых, великолепный музыкальный плейлист. Продолжаем слушать музыку, которая повышает нашу трудопроизводительность. Конечно же, узнаем о погоде в этом часе. И, естественно, не без подарков обойдемся мы с вами. Что у нас впереди? У нас впереди майский фильтр, наша игрушечка. И, конечно же, для того, чтобы выиграть, как говорится, ухватить удачу за хвост, нужно позвонить по телефону 491505, код города 4242, и попробовать ответить на мои вопросы в течение 30 секунд, но при этом не использовать запрещенные слова. Что это за слова? Расскажу уже через пару мгновений. 491505, звоните, пока же слушаем Люсю Чеботину.
0: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Итак, друзья, новая игровая неделя на Первом областном. И снова мы разыгрываем два пригласительных на вечеринку «Retro and Man in Black» в Рестобар «Сова». И сегодня эти два пригласительных у нас попытается забрать Денис. Денис, привет тебе, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как настроение, как дела у тебя там в понедельник-то?
2: Да хорошее настроение, все, хватит работать, еду домой.
1: А, хитренький какой, ладно, хорошо, ну, в любом случае, поздравляем тебя с завершением понедельника. Итак, что нужно делать, Денис? Смотри, я в течение 30 секунд тебе буду задавать какие-то пространные вопросы. Твоя задача на них отвечать, но при этом у нас есть 4 стоп-слова, которые использовать нельзя. Это слова «да», это слово «нет», «лето» и «весна». Все очень просто.
2: Да нет, лето, весна, все понятно.
1: Да, все, все, все очень здорово. Итак, ну что, Денис, ты готов? Я запускаю таймер.
2: Поехали.
1: Поехали. Ну что, начнем. Так, Денис, понедельник начался мягко?
2: Хорошо.
1: После выходных легко включились в работу?
2: Легко.
1: Майские силы еще остались?
2: Остались.
1: А отдыхать в конце недели планируете?
2: Обязательно.
1: Май. 30 мая уже отметили в календаре?
2: Еще не планировал.
1: В эфире волнуетесь?
2: Ни в коем случае.
1: Правила игры помните?
3: 30 секунд. Время вышло.
2: Обязательно.
1: Ну что, и это абсолютная победа, Денис. Не было использовано стоп-слов. Все очень здорово закончилось для вас. И вот эти два пригласительных на вечеринку «Retro and Man in Black» в Рестобар «Сова», они ваши, они у вас в кармане.
2: Отлично, спасибо.
1: Ну теперь можно слова использовать «да», «нет». Употребляйте их в своей жизни, будет счастье. Все, Денис, еще раз аплодисменты. И теперь можно сказать, что понедельник на 100% удался. И ждем на вечеринке 30 числа. Пойдете?
2: Ну вот не знаю, как раз 29-го улетаю, оказывается.
1: Так, тогда своим знакомым нужно сделать такой прекрасный
2: подарок. Кто-то пойдет, да, кто-то
1: пойдет.
2: Все,
1: здорово, Денис, легкого понедельника вам, пускай удачно закончится этот день. Наше поздравление, ну а всех остальных слушателей, конечно же, призываем слушать Первое областное и выигрывать эти билетики. Тем более, что мы продолжаем играть каждый будний день в 15:10. Ну и приглашаем 30 мая в Рестобар «Сова». Вечеринка «Retro and Man in Black», любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы «Man in Black», резиденты-диджеи, а также Алексей Солдатов. Начало в 21:00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код, и, конечно же, возрастное ограничение 21+.
0: Радио АСТВ и Рестобар «Сова» представляют проект «Майский фильтр».

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: красивая история под названием Broken Angel от Араши и Хелены в эфире Первого областного. Время не стоит на месте, движется вперед. Ну и вот эти всякие циклоны, антициклоны тоже, они никогда не стоят на месте, все время куда-то сдвигаются, все время куда-то идут. Это все я к тому, что пора бы узнать и о погоде на завтра в Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, завтра 26 мая в Охе ожидается кратковременный дождь. Здесь температура до 12 градусов тепла. В Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. В Тымовском до 16, в Смирных до 19 выше 0, в Углегорске до плюс 10. В Тамаре-Невельске временами дождь. Здесь до 11 градусов тепла. В Чехове и Хомске также временами дождь до плюс 10. В Северо-Курильске и Курильске без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и в темное время суток. Температура составит от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 26 мая в областном центре временами дождь. И днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Югель, время 15.28, а это знак, не то чтобы красный флаг, но, по крайней мере, знак для того, чтобы нам идти дальше и посмотреть, что у нас в других новостях-то.
1: Другие новости.
0: А вот что все секреты расскажет Анна Гладырь. Здравствуйте.
2: Современные времена требуют современных пословиц. Скажи мне, с каким ИИ ты общаешься, и мы тебе скажем, кто ты. Так. Оказывается, чат GPT подарит нам целое поколение нарциссов и эгоистов.
0: Ну, началось.
2: Да. Между прочим, провели эксперимент среди тех, кто регулярно общается с искусственным интеллектом на личные темы и отношения. И вот выводы заставляют задуматься о будущем. Об этом расскажу вам в выпуске. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Как же так получается, что чат GPT делает из нас нарциссов и эгоистов? Во-первых, тотальное подхалимство присутствует. Да?
0: Подлиза какая.
2: Он соглашается с пользователем на 49% чаще, чем реальный человек в той же ситуации. То есть, если друг тебя осудит,
0: знай, он не искусственный интеллект.
2: А вот нейросети просто говорят пользователям то, что они хотят, собственно, услышать. Также искусственный интеллект терпим к токсичности. Ему предложили разобрать 12 тысяч ситуаций, в которых пользователи врали, например, партнеру или друзьями манипулировали. Ну, в общем, совершали какие-то плохие действия. И в половине случаев искусственный интеллект одобрял деструктивное поведение. Да, ты молодец.
0: Ужас какой.
2: А еще он, искусственный интеллект, нас незаметно дрессирует. Он приучает человека к полному отсутствию самокритики и рефлексии. Пользователь начинает реже соглашаться с живыми людьми. Ну как, ему же искусственный интеллект сказал, что он прав и молодец. И все чаще возвращается вот к чат-боту, потому что тот-то всегда поддержит. И в результате пользователь получает одобрение от чата GPT, уверенность в том, что он всегда прав, перестает идти на компромиссы в конфликтах с близкими и своими партнерами. Да, так что, если вы заметили, что ваш партнер или кто-то из ближайшего окружения обсуждает ваши отношения с чатом GPT, это огромнейший красный флаг.
0: Как хорошо, что я вообще не пользуюсь, ну, практически не пользуюсь всякими вот этими искусственными интеллектом.
2: Вот уже себе поблажечку сделал, смотри.
0: Ну, я с ними не разговариваю, мне нравится все-таки живое общение, а не вот эта искусственная резиновая и прочая симуляция.
2: Кто, как не настоящий друг, скажет вам, где вы не правы.
0: Да, именно, или жена, она любит.
2: Вот тоже верно, да, мать жены еще может сказать. Зачем нам искусственный интеллект? Смотрите, сколько натурального вокруг. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт» сеть шинных центров «Интера».

0: ветром нужно быть аккуратнее, с ветром нужно быть на «вы». Это Максим в эфире Первого областного, 15:39, время Сахалинское. И если вы вдруг еще не знаете, как сложится завтрашний день в плане погоды, то прямо сейчас эта информация для вас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 26 мая в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 12, в Ногликах до 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь, в Поронайске до плюс 10 градусов, в Красногорске и Макарове до 9, выше 0, в Долинске до плюс 15, в Охотском до плюс 12 градусов, в Корсакове и Аниве до 11, выше нулевой отметки. В Малокурильском временами дождь и до плюс 8, в Южно-Курильске без осадков и до 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, температура в течение темного времени суток от 9 до 11 градусов тепла, завтра днем 26 мая в областном центре временами дождь, и столбики термометров в течение дня поднимутся до отметки плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Нужно вам всегда быть в форме.
9: Форма ведь должна сидеть.
10: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
11: Поронайский молокозавод.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Это Бервуф и работа в Феникс в эфире Первого областного. И вот эта фраза знаю сам» похожа на ту фразу, которую постоянно повторяет одержимый человек, человек, который готовится к ЕГЭ. Но ЕГЭ, дорогие, это не только про знания, это еще и про сон, это про нервы, это про поддержку родителей. И 28 мая в 13:15 на радио СТВ мы говорим о том, как пройти вот этот самый экзаменационный период спокойнее и увереннее. Наш гость, министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева. И если, дорогие, у вас есть вопрос про ЕГЭ, про подготовку, про апелляции, про стресс, или просто хочется понять, как не переживать всей семьей, как не возводить это в ранг какой-то одержимости, все очень просто. Вы пишите к нам в МАКС на номер +7 900 660 1505, задаете свои самые важные вопросы, и мы на эти вопросы будем 28 числа отвечать в прямом эфире. Писать свои вопросы вы можете уже сейчас, если вдруг есть какая-то мысль, есть какая-то идея. Милости просим, скидывайте свои вопросы, аккумулируем их и задаем в прямом эфире министру образования Сахалинской области. Не пропустите, 28 мая в 13:15 на Первом областном. Все про ЕГЭ. Движемся с вами дальше. Диджей Лайла, а также Бонд с кнопкой в эфире Первого областного уже совсем скоро.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: All Eyes on Me, это DJ Be Light в эфире Первого Областного. Ну что, дорогие, вот и пролетели мои 5 часов вместе с вами. И вынужден сейчас откланяться для того, чтобы завтра вновь в 11.00 сказать вам огромный привет. Было очень приятно, и я считаю, что понедельник у нас с вами удался. Он был достаточно быстрым, достаточно легким, но еще чуть-чуть поработать и по домам заниматься своими приятными делами. Дальше встречайте моего коллегу Игоря Орлова, который, я уверен, подарит вам великолепное настроение. Меня зовут Илья Обломов. Прощаюсь с вами до завтра. Приятнейшего вечерочка и легкого понедельника. Всем счастливо. Пока.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Меня за все или в одежде. Тихо плакать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 16 часов.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Луговом завершается ремонт улицы 2-й железнодорожной. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе. Порядка 70 тысяч сахалинцев и курильчан уже проголосовали за объекты благоустройства. В Луговом завершается ремонт улицы 2-й железнодорожной. По информации мэрии областного центра, бригады отфрезеровали верхний слой и уже уложили почти 300 метров асфальта. Полностью закончить работы планируют 26 мая. Обновление дорожного полотна продолжается и в других районах города. Подрядные организации устраняют как мелкие дефекты, так и восстанавливают покрытие большими картами. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Поронайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотане предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе по 27 мая. Сахалинцам напоминают правила нахождения в лесу. Здесь нельзя бросать горящие спички, выжигать сухую растительность, разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке и под кронами деревьев, а также в ветреную погоду. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Порядка 70 тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, реализация которых запланирована на следующий год в рамках программы формирования комфортной городской среды. В 2026 муниципалитеты островного региона представили 52 территории. Поддержать проекты могут все желающие от 14 лет. Голосование на платформе «За город среда» продлится до 12 июня. В Москве решили пересчитать соловьев. Эти данные помогут орнитологам понять, какие районы города певчие птицы выбирают чаще всего.

0: Игорь Орлов.
1: Ой, друзья, всем привет. Мне кажется, у многих есть ощущение того, что этот понедельник воистину по-особому, наверное, сложный, но есть, конечно, радостный момент. Ну, к примеру, допустим, это финальный понедельник весны, я бы так сказал. На минуточку, в следующий понедельник у нас уже 1 июня начинается календарное лето, долгожданное для многих жителей вообще нашего всего земного шара и, в частности, конечно, Сахалинской области. Поэтому этот момент должен только радовать, ибо многие, наверное, заранее планируют какие-то моменты, возможно, поездки, отпуск. Что бы это ни было, самое главное, чтобы все у вас получилось, свершилось, ну и, конечно же, с какими-то хорошими, светлыми мыслями в вашей голове. Ну а мы, в свою очередь, естественно, будем заряжать вас позитивными эмоциями с помощью музыкальных композиций. Бенсон Бун прямо сейчас, Beautiful Things. Поехали!

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла в Тымовском, до плюс 16, погода без осадков. В Смирных 19 градусов, выше 0, без осадков, в Углегорске до плюс 10, осадков не предвидится. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 11, временами дождь, в Северокурильске 12 градусов тепла, погода без осадков, в Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток на термометре будет 11 градусов тепла, без существенных осадков, днем временами дождь, до плюс 15. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
7: С «Матрешкой» выгода всегда.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
9: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Здесь сейчас вы доказываете нам, что вы еще молоды. Боюсь оставаться один на кассе по-прежнему, а значит молодой, пишет человек.
2: А я вот до сих пор боюсь приходить в какие-то социальные учреждения и что-то спрашивать у этих теть взрослых.
1: Дело тут в бухгалтерии, да, например. Как ты с этим борешься?
2: Я звоню маме и говорю: мам, в какой кабинет надо зайти?
1: Звоню тем, кто знает точно.
2: Да.
1: Вот, и они меня направляют.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Ну, следующая у нас тема, друзья, наверное, больше расположена для каких-нибудь романтиков, либо тех людей, которые устали от одиночества. В общем и целом, Анна Гладырь более подробно все расскажет.
2: Нет.
1: Нет?
2: Ты не так все понял.
1: Ну, как это
2: наоборот,
1: не так?
2: Наоборот, у тех, кто, у кого любовь любовная уже есть, сейчас будем проверять, загибать пальчики, совпадают ли у вас три вот этих железобетонных признака, что вы нашли любовь всей своей жизни.
1: А ты понимаешь, что это чревато?
2: Почему? Ну да. Лучше, знаешь, сейчас, пока не прикипели еще друг к другу, сейчас все выясним. Оказывается, да, психологи назвали три признака, что ваши отношения, как говорится, как... советское качество на века.
1: Что никогда вы друг от игрушки прибиты к потолку, да?
2: Друг от друга вы никогда не избавитесь, так что готовьтесь. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Первый признак надежных отношений – вы можете вместе пережидать скуку. В современной культуре часто принимают азарт и волнение за норму, что «ой, вы всегда должны быть такие восторженные». Нет, это не так. Способность без лишних эмоций и тревоги проживать рутину, не скатываться в обесценивание из-за стабильности – это вот главный признак безопасности. Надежная привязанность смещает мозг от вознаграждения за что-то, основанного на новизне, к стабильной такой окситоциновой связи. Еще один признак любви на все времена – вы ссоритесь из-за одних и тех же вещей. Как ни странно. Опросы показывают, что пары в долгих отношениях годами спорят из-за одного и того же, но в изменяющемся контексте. Парадокс в том, что если ссоры повторяются, а вы не расстраиваетесь, не разбегаетесь, значит, качество ваших примирений на высоте. То, что происходит в следующие сутки после ссоры, намного важнее, чем ее предмет. Ну и третий признак долгих отношений – ваш партнер вас не дополняет. Да, психологи говорят, что этот популярный концепт второй половинки не работает. Вот, я долго сплю, он рано встает, мы друг друга дополняем. Нет, это вам не дает развиваться и втягивает в созависимость из-за собственной несамостоятельности. Ни одни отношения не выдерживают такого веса, поэтому самое выигрышное считается близость без слияния. Люди наиболее счастливы, когда в их жизни есть разные связи. Семья, друзья, хобби. И эти внешние отношения не конкурируют с вашей романтикой, а дополняют ее и защищают от эффекта болото. То есть вы умеете отдыхать в разных компаниях. Что, тебе не нравится такой формат?
1: Нет, я наоборот полностью с этим согласен. Что счастливая семья — это две абсолютно раздельные личности, которые просто выбрали идти одной дорогой.
2: Я поняла, ты готовишь аргументы.
1: Я наоборот полностью согласен.
2: Так что, чтобы привносить что-то новое в любовь, надо иметь много счастья и радости вне этой любви. Так что пусть эти все три признака у вас будут, и пусть все будут счастливы. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 12 осадков не ожидается, в Ногликах тоже без осадков, 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Макарове отметка будет равна плюс 10, временами дождь. В Долинске также временами осадки в виде дождя, 15 градусов тепла. В Охотском, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 12 градусов, временами дождь. В Малокурильском осадки в виде дождя, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске до плюс 11, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов будет на термометре, днем плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Сахалинское время, 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. 46 мотоциклистов оштрафовали в областном центре с начала сезона. Паром Александр Дзеев отправился на плановый ремонт. Мошенники начали предлагать подросткам фейковую подработку на лето. 46 мотоциклистов оштрафовали в областном центре с начала сезона. В областной госавтоинспекции рассказали, что в общей сложности инспекторы провели 28 рейдов. Среди самых частых нарушений – езда без прав или мотошлема, а также отсутствие регистрации транспортного средства. При этом экипаж ДПС ежесуточно патрулирует улицу Горького. На мотоциклистов, которые ездят здесь по тротуарам, неоднократно жаловались горожане. О фактах нарушений правил дорожного движения жители областного центра могут сообщать на сайте gibdd.rf во вкладке «Прием обращений» или по телефону дежурной части 789-497. Паром Александр Дзеев отправился на плановый ремонт, сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. В период отсутствия судна на линии Иванино-Хомск продолжит работу три парома серии «Сахалин». Доставка пассажиров и грузов через переправу находится на постоянном контроле регионального Минтранса. Мошенники начали предлагать подросткам фейковую подработку на лето. Аферисты рассказывают детям об особо выгодных условиях и гибком графике. Если потенциальная жертва начинает интересоваться предложением, ей присылают ссылку якобы для оформления на работу, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. Если пользователь вводит личные данные, мошенники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется ребенок. Молодые деревья высадили на пересечении улиц Ленина и Авиационной в Южно-Сахалинске в рамках акции «Аллея предпринимательства». На участке появились 50 молодых берез высотой около 3 метров. Саженцы участники приобрели самостоятельно, необходимый инвентарь предоставила администрация города. Сезон спасения утят начался в Москве. Орнитологи сообщают, что эти птицы гнездятся на плоских крышах низких зданий, гаражах и детских садиках. При этом птенцы вылупляются зрячими и готовы к марш-броскам к водоему в первые сутки. Добираться до них мамы утки вместе с потомством прямо по проезжей части, и чтобы помочь пернатым в столице, на время их перехода могут перекрывать дороги. Например, на прошлой неделе проезд по этой причине останавливали на Можайском шоссе. И в завершении коротко о погоде в областной столице. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня на календаре 25 мая, и в России отмечается День филолога. Это профессиональный праздник всех, кто посвятил жизнь изучению языка, литературы и культуры. Поэтому, если среди наших радиослушателей есть, естественно, причастные к данному, так сказать, дню и к данной профессии, мы вас с этим обязательно поздравляем. Есть более такой лайтовый праздник — День счастливого билетика. Ну, здесь его можно интерпретировать по-разному, либо это тот самый билетик с одинаковыми циферками из, помните, из таких старых, которые выдавали в автобусах, троллейбусах, и нужно было его сохранить для того, чтобы исполнилось желание. Либо счастливым билетиком может быть абсолютно любая ваша задумка и выдумка, которая приведет вас к успеху. В общем и целом, самое главное, чтобы ваш день, сегодняшний понедельник, несмотря на то, что он тяжелый, проходил с улыбкой и в максимально разряженной обстановке. Bye.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В этот замечательный уже вечер, друзья, давайте поговорим о том, какие новости нас на сегодняшний день окружают. Максимально отвлеченные. Начнем вместе с вами с кинематографа, точнее, с мультфильмов, я бы даже сказал. Вышла новая серия «Рика и Морти». Ночью стартовал 9-й сезон самого хайпового сериала последних лет. В свежих эпизодах Рик и Морти вновь отправляются, как всегда, в безумные приключения, которые мы привыкли с вами смотреть. Ну и, конечно же, привычную озвучку от Сыендука нужно немножко подождать, она должна вот подъехать к сегодняшнему вечеру, буквально с минут на минуту. Едем далее. В Москве прошел масштабный парад корги. Тысячи пушистиков устроили фотосессию в парке Сокольники. Многие собакины пришли на вечеринку в стильных костюмах. Вот именно на такую тусовку, друзья, нужно было идти в эти выходные. Ну, конечно же, если вы находились где-то в тех краях. А теперь возвращаемся на Сахалин. Крупнейший на Дальнем Востоке современный аэропорт Южно-Сахалинска, насколько мы помним, ввели в эксплуатацию еще в августе 2023 года. Однако до сих пор международные рейсы обслуживаются в старом здании. Его мощностей пока не хватает для двух, точнее, наоборот, пока хватает только для двух международных направлений в Китай. Это Пекин и Харбин. Новый международный терминал уже планируется открыть, то есть он сейчас строится, на 85% уже почти готов. Уже осенью этого года, друзья, его пропускная способность составит 600 человек в час. Подробнее читайте данную и любые другие вам новости, которые по душе, на сайте astv.ru. На этом Интершум у нас подошел к финалу. Слушайте радио АСТВ, будьте вместе с нами.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается кратковременные дожди, 12 градусов тепла. В Тымовском до плюс 16, осадков не предвидится. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков. В Углегорске плюс 10, осадков не ожидается. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем отметка будет равна 11 градусам тепла, временами дождь. В Северокурильске без осадков 12 градусов выше 0. В Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток до плюс 11, без существенных осадков. Днем временами дождь, 15 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике линзочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Мечта каждого владельца кошки может стать реальностью. Ученые из Японии разработали способ подарить нашим пушистым друзьям дополнительные годы здоровья и радости. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Японцы нашли способ продлить жизнь котикам до 30 лет. Иммунолог Тору Миядзаки изобрел лекарство, которое увеличивает продолжительность жизни пушистых почти в два раза. Он выяснил, что чаще всего коты страдают от хронической патологии почек. Ученый создал инъекцию особого белка, который вымывает токсины и клеточный мусор из этих органов.
1: Другие новости.
2: Дело в том, что с возрастом у котиков организм перестает синтезировать этот важный ингибитор, и поэтому японский иммунолог создал его в лабораторной среде. К слову, лекарство уже протестили на тяжелобольных старых кошках, и результат оказался положительным. И это отличные новости для всех любителей котиков. На этом все. Спонсор других новостей – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 12 градусов тепла, в Ногликах до плюс 17, осадков не ожидается. В Поронайске, Красногорске и Макарове отметка будет равна плюс 10, временами дождь, в Долинске также временами осадки в виде дождя, 15 градусов выше 0. В Охотском, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 12 градусов, временами дождь, в Малокурильском тоже дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске до плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 11 градусов тепла, без существенных осадков. Днем временами дождь, 15 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Итак, друзья, напоминаем автовладельцам. Проблема несанкционированных парковок вблизи контейнерных площадок стоит остро и мешает своевременному вывозу отходов. Водители спецтранспорта ежедневно сталкиваются с проблемами вывоза отходов из-за нерадивых автовладельцев. Неправильная парковка мешает мусоровозам своевременно собирать и вывозить отходы, что нарушает график работы и весь маршрут. В Сахалинской области ввели штрафы за парковку авто возле мусорных площадок. Штрафы для граждан составляют от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 75 до 100 тысяч рублей. Друзья, помните эту информацию и, пожалуйста, на самом деле сознательно относитесь к данному вопросы, потому что, ну, это вопрос действительно благоустройства и чистого воздуха недалеко от вашего дома. Будьте бдительны и обязательно держите этот момент в фокусе, слушайте радио СТВ, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Сам!

0: трендовые. Но они из таких нежных тканей. Я боюсь их в стиральную машину класть.
1: Это мне что, руками стирать, что ли?
2: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
0: Ну, мам!
2: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: На Сахалине и Курилах 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Дагинские источники планируют превратить в образцовую зону отдыха. На Сахалине обсудили программу газификации. Новые остановки появятся на улице Победы в Невельске. Дагинские источники планируют превратить в образцовую зону отдыха. Здесь уже отсыпали подъездную дорогу, сделали уличное освещение, в куполах установили новые лавочки и вешалки, заменили напольное покрытие, на въезде обустроили детскую площадку, сообщили в региональном правительстве. В этом году на объекте намерены обустроить дорожки между северными и южными источниками, установить санитарные модули и автобусную остановку. Также в планах запустить маршрут железнодорожный вокзал «Горячие ключи», чтобы гостям из других районов было удобно приезжать на один день. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Поронайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотане предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. В Сахалинской области зарегистрировали уже более 30 тысяч домашних питомцев. Собак из общего числа вдвое больше, чем кошек. Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии и племенного животноводства, процедура предусматривает как стационарные, так и выездные форматы. Она обязательна для всех и бесплатна. Наличие регистрации подтверждает право владельца на животное, а также увеличивает шансы на поиск и возврат питомца, если он потерялся. Новые остановки общественного транспорта в ближайшее время появятся на улице Победы в Невельске. Это позволит улучшить транспортную доступность района и сделать поездки комфортнее для пассажиров, сообщают в районной администрации. Сейчас в районе выбирают названия для новых пунктов, предложено 6 названий. Выбрать одно из них можно, приняв участие в онлайн-голосовании в сообществе мэрии Невельска во ВКонтакте. Житель Таиланда установил рекорд по высоте приземления при прыжке с парашютом. На землю он опустился на вершине самого высокого вулкана Охос-дель-Салада в Чили. Его высота 5442 метра над уровнем моря. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 16 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Немного, друзья, поговорим о еде в этот вечер, я бы сказал, об экстремальной еде. Все знают такую лапшу под названием бульдак, которая является очень острой, и есть огромное количество всевозможных видео в социальных сетях, где люди ее пытаются отведать, и не у всех, увы, получается это сделать. Ну вот, в последнее время они, за последние несколько месяцев, даже, может быть, и за последний год, постоянно экспериментируют и издают абсолютно разные продукты. Не только лапшу, там и чупа-чупсы, и мороженое, что, чего только не было. Так вот, на сегодняшний день они еще сделали собственный mac and cheese. Компания обещает, что он будет таким же острым, как лапша, но с настоящим сыром. Пока что заявлены два вкуса, карбонара и сладкая кукуруза. В общем и целом, остается только ожидать, когда сие появится где-нибудь на маркетплейсах, либо, возможно, даже в магазинах. Если у вас есть бешеное желание попробовать, ну, можете рилс тоже снять и показать людям, получилось у вас съесть данное произведение искусства или нет. Ну, а вообще хочется пожелать всем приятного аппетита в этот вечер. Как раз многие освободились с работы. Продолжаем слушать музыку.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла на термометре. В Тымовском до плюс 16, без осадков, Смирных воздух прогреется до 19 градусов, осадков не ожидается. В Углегорске 10 градусов тепла, погода без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 11, временами дождь. В Северокурильске 12 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Курильске воздух прогреется до 15 градусов, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра до плюс 11 ночью, без существенных осадков. Днем временами дождь, 15 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Здесь сейчас вы доказываете нам, что вы еще молоды. Боюсь оставаться один на кассе по-прежнему, а значит молодой, пишет человек.
2: А я вот до сих пор боюсь приходить в какие-то социальные учреждения и что-то спрашивать у этих теть взрослых.
1: Где у вас тут бухгалтерия, да, например? Как ты с этим борешься?
2: Я звоню маме и говорю: мам, в какой кабинет надо зайти?
1: Звоню тем, кто знает точно.
2: Да.
1: Вот, и они меня направляют.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный и экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Ностальгию теперь разливают по флаконам. Союз мультфильм выпустил духи с запахом советских мультиков. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания – требуется консультация специалиста. К своему 85-летнему юбилею киностудия «Союз мультфильм» представила необычную коллекцию. 10 ароматов, вдохновленных культовыми советскими мультфильмами. Теперь можно буквально вдохнуть любимые истории детства. Каждый парфюм воссоздает атмосферу и настроение конкретного анимационного фильма. У каждого парфюма своя уникальная композиция, которая отсылает нас к знаковым сценам и образам.
1: Другие новости.
2: И вот некоторые из запоминающихся ароматов коллекции. «Малыш и Карлсон». Этот аромат пахнет сладкими домашними плюшками и малиновым вареньем. «Чебурашка» встречает ярким и сочным ароматом душистых апельсинов. Ну, погоди, для него парфюмеры воссоздали запах с нотами свежескошенной травы и деревенского утра. Ну и мультфильм «Тайна третьей планеты» отличается космическими фантазийными аккордами для любителей приключений. Линейка задумывалась как ностальгический проект, позволяющий почувствовать запах детства. Больше деталей о коллекции можно найти на ресурсах студии, например, в официальном сообществе во ВКонтакте. На этом все. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование.

0: Не, Нордберг и Мобил Сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, 12 градусов тепла. В Ногликах до плюс 17, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове на термометре в среднем будет 10 градусов выше 0, временами дождь. В Долинске воздух прогреется до 15 градусов, осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Иваневе будет 12 градусов тепла, временами дождь. В Малокурильском тоже дождь, до плюс 8. В Южно-Курильске 11 градусов тепла без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков 11 градусов тепла, днем до плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Вначале коротко о главных темах выпуска. На островах усиливают контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах. В Аниве приступили к благоустройству улицы Ленина. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе. Сезон массовых поездок на дачу и природу на островах усиливают контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах. Так, в прошедшие выходные рейдовые мероприятия сотрудники ГАИ провели сразу в нескольких районах. Они были направлены на пресечение опасных маневров, выездов на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения, а также на проверку соблюдения правил перевозки детей. Как рассказали в областной госавтоинспекции, в результате к административной ответственности привлекли 38 нарушителей. На специализированную стоянку перемещено 10 транспортных средств. В Аниве приступили к благоустройству улицы Ленина. Как сообщают в администрации муниципалитета, в этом году улица заметно преобразится. Здесь появится новое качественное дорожное покрытие, будут установлены современные фонари, удобные скамейки. Также на территории проведут озеленение. Обновление стало возможным благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирноховском районе по 27 мая. Сахалинцам напоминают правила нахождения в лесу. Здесь нельзя бросать горящие спички, выжигать сухую растительность, разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке и под кронами деревьев, а также в ветреную погоду. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александров-Сахалинском, Дымовском и Смирноховском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В островной столице 15 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Друзья, сейчас вместе с вами немного поговорим о аниме. Это довольно интересный, я бы сказал, вид и мультфильмов, и фильмов. Кстати, пользуется популярностью. Многое количество, огромное количество молодых людей, да даже уже и постарше, просматривают те или иные истории вот как раз-таки в этом жанре. Так вот, к чему я все это говорю. В Токио прошла 10-я церемония Crunchyroll Anime Awards, на которой объявили главные аниме года. Вот, представляете, даже такая премия есть. В лидерах по числу номинаций были «Дан-да-дан» и «Монолог фармацевта». Это для тех, кто знает, да. Однако главный трофей достался абсолютно другой работе. Его присудили финальному сезону «Моей геройской академии», который обошел не только уже упомянутых конкурентов, но и такие проекты, как «Гача Акута», «Первородный грех Такопи» и «Лето, когда умер Хикару». Собственно, в категории «Фильм года» победил «Истребитель демонов. Бесконечная крепость». Друзья, вот такие моменты, на самом деле, если вам действительно интересно, и, к примеру, вы все-таки интересуетесь аниме, но из тех названий, которые я только что озвучил, не смотрели ни единого, то, пожалуйста, сейчас у вас есть прекрасная возможность все это найти и как раз-таки выделить для этого время. Ну, а мы продолжаем выделять наше время, но для музыки. Адам Ламберт, «What Do You Want From Me?» Поехали.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов выше 0, в Тымовском до плюс 16, погода без осадков. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, осадков не предвидится, в Углегорске плюс 10, без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 11 градусам выше 0, временами дождь, в Северокурильске 12 градусов тепла, без осадков, в Курильске тоже без осадков, до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов тепла, днем 15 градусов выше 0, временами дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Министерство ЖКХ Сахалинской области.
3: Капитальный ремонт общего имущества проводится во всех многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Исключение составляют дома, которые признаны аварийными, подлежат сносу или реконструкции, а также дома с количеством менее 5 квартир. В капитальный ремонт входит ремонт или замена лифтов, ремонт внутридомовых систем электро- и газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, крыш, фасадов, подвалов и фундамента. В каком году запланирован капитальный ремонт вашего дома, вы можете узнать на сайте регионального оператора по адресу fkr65.ru в разделе «Найти свой дом».
2: Горячая линия Министерства ЖКХ Сахалинской области 8 800 302 0065 со стационарного или звездочка 0065 с мобильного телефона.
4: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sahalin.ru.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Расцветай» вместе с АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском погода без осадков, 12 градусов тепла. В Ногликах ожидается погода без осадков до плюс 17. В Поронайске, Красногорске и Макарове воздух прогреется до 10 градусов, здесь временами дождь. В Долинске до плюс 15, временами осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Ваниве термометр укажет на 12 градусов, временами дождь. В Малокурильском тоже дождь, до плюс 8. В Южно-Курильске 11 градусов тепла, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра до плюс 11 ночью, без существенных осадков. Днем 15 градусов тепла, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: 20.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. 25 ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошло в Сахалинской области в 2025 году. В этих авариях один подросток погиб, еще 32 человека получили травмы. Такая информация прозвучала в ходе тематического круглого стола, который в преддверии летних каникул прошел в областной полиции. Чаще всего подростков за рулем останавливали в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Долинском районах. На встрече подчеркнули, чтобы решить проблему, нужно действовать сообща не только полиции, но и родителям, учителям, общественным организациям и молодежным движением. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Поронайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотане предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирняховском районе по 27 мая. Сахалинцам напоминают правила нахождения в лесу. Здесь нельзя бросать горящие спички, выжигать сухую растительность, разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке под кронами деревьев, а также в ветреную погоду. Единый телефон вызова экстренных служб 112. В Сахалинской области зарегистрировали уже более 3000 домашних питомцев. Собак из общего числа вдвое больше, чем кошек. Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии и племенного животноводства, процедура предусматривает как стационарные, так и выездные форматы. Она обязательна для всех и бесплатна. Наличие регистрации подтверждает право владельца на животное, а также увеличивает шансы на поиск и возврат питомца, если он потерялся. Учет животных дает возможность получения ветеринарных услуг, таких как оформление сопроводительных документов при поездках в другие регионы и страны, посещение выставок и соревнований и получение права участвовать в льготных акциях. Новые остановки общественного транспорта в ближайшее время появятся на улице Победы в Невельске. Это позволит улучшить транспортную доступность района и сделать поездки комфортнее для пассажиров, сообщают в районной администрации. Сейчас в муниципалитете выбирают названия для новых пунктов. Предложено 6 названий. Выбрать понравившееся можно, приняв участие в онлайн-голосовании в сообществе мэрии Невельска ВКонтакте. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. На улице Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла, в Тымовском до плюс 16 без осадков. В Смирных воздух прогреется до 19, осадков не ожидается, в Углегорске плюс 10, погода также без осадков. В Томаре, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 11 градусам выше 0, временами дождь, в Северокурильске до плюс 12, погода будет без осадков, в Курильске тоже без осадков, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночью будет до плюс 11, без существенных осадков, днем 15 градусов, временами дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27 77 20. Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 12, без осадков, в Ногликах 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Поронайске, Красногорске и Макарове ожидается 10 градусов тепла, временами дождь, в Долинске до плюс 15, осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Ваниве отметка будет равна 12 градусам выше 0, временами дождь, в Малокурильском также осадки в виде дождя, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске до плюс 11, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 11 градусов тепла без существенных осадков, днем до плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла. В Тымовском до плюс 16, осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков. В Углегорске также без осадков, 10 градусов тепла. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 11, временами дождь. В Северокурильске без осадков, 12 градусов тепла, в Курильске до плюс 15, осадков. Осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков. 11 градусов тепла, днем временами дождь до плюс 15. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, 12 градусов тепла. В Ногликах отметка будет равна плюс 17, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем до плюс 10, временами дождь. В Долинске 15 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Ваниве до плюс 12, временами дождь. В Малокурильском также временами дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске без осадков до плюс 11. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов выше 0, днем до плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gousakhalin.ru.
3: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
4: Поронайский молокозавод.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла. В Тымовском до плюс 16, осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков. В Углегорске также без осадков, 10 градусов тепла. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 11, временами дождь. В Северокурильске без осадков, 12 градусов тепла. В Курильске до плюс 15, осадков. Осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков. 11 градусов тепла, днем временами дождь до плюс 15. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, 12 градусов тепла. В Ногликах отметка будет равна плюс 17, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем до плюс 10, временами дождь. В Долинске 15 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Ваниве до плюс 12, временами дождь. В Малокурильском также временами дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске без осадков до плюс 11. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов выше 0, днем до плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: You're not mad?
1: На Сахалине и Курилах 23.00.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси.

0: Беларуси, а также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель на одной территории», улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла. В Тымовском до плюс 16, осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков. В Углегорске также без осадков, 10 градусов тепла. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 11, временами дождь. В Северокурильске без осадков, 12 градусов тепла. В Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов тепла, днем временами дождь, до плюс 15. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Что если без солнца весна, 100 дней без

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, 12 градусов тепла. В Ногликах отметка будет равна плюс 17, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем до плюс 10, временами дождь. В Долинске 15 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове и Ваниве до плюс 12, временами дождь. В Малокурильском также временами дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Курильске без осадков до плюс 11. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов выше 0, днем до плюс 15, временами дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются кратковременные дожди, 12 градусов тепла. В Тымовском до плюс 16, осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков. В Углегорске также без осадков, 10 градусов тепла. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 11, временами дождь. В Северокурильске без осадков, 12 градусов тепла, в Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без существенных осадков, 11 градусов тепла, днем временами дождь, до плюс 15. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: When you get older, plainer, saner, will you remember all the day?
0: Сахалинское время, 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь это так

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. И кто?

0: Облобластное шоу на связи. Всем бодрого утра. В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. 25 ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошло в Сахалинской области в 2025 году. В этих авариях один подросток погиб, и еще 32 человека получили травмы. Такая информация прозвучала в ходе тематического круглого стола, который в преддверии летних каникул прошел в областной полиции. Чаще всего подростков за рулем останавливали в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Долинском районах. На встрече подчеркнули, чтобы решить проблему, нужно действовать сообща не только полиции, но и родителям, учителям, общественным организациям и молодежным движением. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Поронайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотане предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирняховском районе по 27 мая. Сахалинцам напоминают правила нахождения в лесу. Здесь нельзя бросать горящие спички, выжигать сухую растительность, разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке под кронами деревьев, а также в ветреную погоду. Единый телефон вызова экстренных служб 112. В Сахалинской области зарегистрировали уже более 3000 домашних питомцев. Собак из общего числа вдвое больше, чем кошек. Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии и племенного животноводства, процедура предусматривает как стационарные, так и выездные форматы. Она обязательна для всех и бесплатна. Наличие регистрации подтверждает право владельца на животное, а также увеличивает шансы на поиск и возврат питомца, если он потерялся. Учет животных дает возможность получения ветеринарных услуг, таких как оформление сопроводительных документов при поездках в другие регионы и страны, посещение выставок и соревнований, получение права участвовать в льготных акциях. Новые остановки общественного транспорта в ближайшее время появятся на улице Победы в Невельске. Это позволит улучшить транспортную доступность района и сделать поездки комфортнее для пассажиров, сообщают в районной администрации. Сейчас в муниципалитете выбирают названия для новых пунктов. Предложено 6 названий. Выбрать понравившееся можно, приняв участие в онлайн-голосовании в сообществе мэрии Невельска ВКонтакте. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро. Здравствуйте. Облоблазное шоу. На связи наш спонсор. Сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалеи, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, привет всем. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать. Как ваше настроение? Надеюсь, что все отлично. И мы поспособствуем поднятию вашего бодрого духа. В студии Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы начинаем наше утро. Целых 4 часа будем с вами, друзья.
0: А это значит будет хорошо.
1: Абсолютно точно. Здесь вообще никаких сомнений. Ведь у нас под занавес этого часа стартанет игра, которую все так сильно любят.
0: Да, ребята, мы будем петь вместе с вами. Будем болеть и переживать за вас и за ваш голос. Те, кто люди не владеют голосом, но всегда мечтали попеть.
1: Добро пожаловать!
0: Для вас, ребята, здесь мы вас ждем. Мы вас очень сильно любим, ценим и уважаем. Так, у нас впереди группа «Серебро», «Мало огня». Как нам сегодня будет мало солнца, как я понимаю, судя по прогнозу синоптика.
1: Возможно, будет мало солнца, но дождь поспособствует, опять же, раскрытию листочков на деревьях. А это тоже плюс.
0: А вот и мы проверим ваши тайные предсказания. Так, ребят, через пару минут уже ваш астрологический прогноз. Не проспите.

0: Ваш гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, друзья. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит.
1: Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не отказываться назад из-за ошибок.
0: Так, близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно.
1: Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере.
0: Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот.
1: Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями.
0: Весы, вашим самым тайными мыслями будет сопутствовать удача.
1: Скорпионы, не стоит всегда ждать кого-то, какого-то подвоха от малознакомых людей.
0: Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
1: Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
0: Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет.
1: Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие. Экспериментируйте, по всей видимости. Такой гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Так, ребята, музыка для вас, для ваших ушек.
1: Да, сейчас расскажу про главный хит итальянского танцевального проекта «Мода», который в середине 90-х годов взорвал танцполы по всей Европе. Песня вышла в августе 1994 года, когда, как дебютный сингл с единственного альбома группы, и до сих пор остается визитной карточкой этого проекта. Идея родилась случайно. Продюсер встретил вокалиста Фабио Фрителли, который в дальнейшем назвал себя «Мода», на рейв-вечеринке и сыграл ему мелодию, которую придумал еще в детстве. Его австрийская бабушка напевала ему эту считалочку на немецком. В песне нет глубокого смысла, это просто немецкая детская считалочка, положенная на мощный техно-бит. Кто помнит? Айцвай, полицай, драйфи, агрегадье. Помните такое?
0: Агрегадье, ага.
1: Я вот, ну, как я помню из своего детства, так я и спела. Но мне кажется, что кто знает, кто не знает немецкий, поет именно точно так же. В чартах трек выступил мощно. Первое место в Австрии, Германии, Италии, второе место в Бельгии, Дании и Нидерландах. А вот британцы не оценили немецкий вокал, хотя зря. Сингл получил золотой статус в Германии и Австрии, и у песни долгая жизнь. Уже после релиза ее ремикшировали много-много-много раз, и до сих пор периодически она звучит в сетах у диджеев. Будем слушать? Айцвай, полицай.
2: 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Здрасте, я Кригаде.
1: Опять она Кригаде.
0: Ой, ну не знаю, эта песня вообще меня возвращает в детство, потому что практически каждый день мой папа слушал эту песню. Мое утро начиналось с этой песни. Я приходила в школу, слышала эту песню, садилась к папе в машину, слышала эту песню. Не знаю, возможно, это была его любимая песня.
1: Это не сошла с ума.
0: Так. Или просто нечего было слушать в то время. Но вот именно эта песня ассоциируется у меня с детством.
1: Хорошо. Так, ребята, что ассоциируется у вас с детством, мы спросим обязательно. Уже, возможно, даже в следующем части поболтаем. А пока давайте расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус. Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395. Работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня 26 мая. В Ахе без осадков плюс 10. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается плюс 18. В Углегорске временами дождь, около 8 тепла. В Тамаре дождь плюс 11. В Чехове также дождь, до 8 и выше 0. В Невельске и в Хомске сегодня дождь плюс 12. В Северо-Курильске без осадков, около 12 и выше 0. В Курильске осадков не ожидается, плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня дождь плюс 15, плюс 17, выше 0. Днем ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Что касается новостей.
2: Они есть.
1: А куда без новостей-то, ребята? Всегда в мире что-то происходит. Вот мы не спали, для вас парочку собрали.
2: Да, новый, так сказать, тренд в сети, который обсуждают
1: опять?
2: Очень бурно.
1: Что-то.
2: Да, пельмени на Кока-Коле. Пожалуйста. Гурман сварил их на газировке и даже закинул перцы с лавровым листочком.
1: Видать, пришло такое в голову. Растворились.
2: Пишут, что получилось на удивление съедобно. Сладкое тесто и соленое мясо даже образовали гармоничную пару.
1: Ой, ну возможно. Я думал, что там получится кисель какой-то, но...
2: Ну слушай, гавайскую пиццу также придумывали. И все вокруг говорят, что ананасы с курицей — это отвратительно.
1: Ну да.
2: Но это мое любимое блюдо на данный момент вообще-то.
1: Ну ладно.
2: Так что на вкус и цвет.
1: Кто не без греха?
2: Все, переходим к следующей новости. И расскажу о том, что во Франции офисным сотрудникам рекомендуется пить вино во время обеда. И это на полном серьезе.
1: Рекомендуется самими же сотрудниками.
2: Нет, это прописано в трудовом кодексе.
1: Это винодельня какая-то.
2: В статье прямо утверждается, что вино, пиво, сидр и грушевый пауэр на рабочем месте — это норма. И запрет касается только крепкого алкоголя, и это далеко не самая приятная вещь во французских офисах. Там есть целый список того, что можно делать на рабочем месте. То есть можно не приходить первым в офис, можно во время обеденного перерыва немного вздремнуть.
1: Ага.
2: И это все как бы в обязательную программу входит.
1: Вот, только единственное, там не учли, там нету должностных обязанностей, ребята. Там есть только вот такой вот волшебный какой-то офис, он один на всю страну, где можно выпить, где можно поспать, но можно также и не работать, как я понимаю.
2: Нет, работать все-таки необходимо, но при этом можно чувствовать
1: какой
2: себя вальяжно.
1: Какой же из тебя работник, да. Ладно, пусть будет так.
2: Ходит работник, да, по офису с бокалом вина, что-то там.
1: Кото Бордо?
2: Да-да-да, Шато Мордо и так далее.
1: Иногда.
2: И тут же пошел вздремнул, но при этом, если выполнил все свои рабочие задачи, почему нет?
1: Ну ладно, хорошо, пусть будет. А еще и за это платят, ладно.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Доброе утро, 7.37 в Южно-Сахалинске, а мы готовы?
1: И мы готовы прямо сейчас рассказать про слово, которое звучит так. Сентенция.
0: Сентенция.
1: Да, под сентенциями обычно понимают какие-то высказывания, реплики или тезисы. Да, но важно понимать, что согласно словарю, это должно быть не любые высказывания, а именно изречения нравоучительного характера.
0: Спасибо, Женечка.
1: Пожалуйста.
0: Это, получается, сентенция сейчас произошла.
1: Своего рода сентенция.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Встречайте информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 26 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков, до 13 градусов тепла. Далее осадков не будет у нас. В Ногликах – плюс 17. Паранайск-Красногорск – дожди, плюс 8 градусов. Дождь ожидается в Макарове – плюс 10. Временами дожди пройдут в Долинске, до 20 тепла. В Охотске до 14, в Корсакове плюс 13, в Аниве плюс 17. В Малокурильском без существенных осадков до 10 градусов выше нуля. В Южно-Курильске без осадков до плюс 12. В Южно-Сахалинске пройдет дождь плюс 15, плюс 17. Ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла «Ликвимоли» и «Матюль» с официальными допусками Mercedes. Замена масла, диагностика, ремонт ходовой части и техническое обслуживание. Автоцентр «Гигант». Улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Ну что, голосистые вы наши, надеюсь, все готовы ворваться здесь в прямой эфир, и не просто так, а с песней.
1: Через пару мгновений мы начинаем нашу игру «Запой», поэтому звоните прямо сейчас, 49 15 05, будем петь, будем будить Сахалин своими голосами.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Доброе утро, друзья! Добро пожаловать! Игра «Запой» прямо сейчас для вас. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Добро пожаловать, Денис!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
4: Привет, Сахалин!
3: Денис, о, хороший парень! Так, Денис, как обстановочка?
4: Обстановка вообще отличная, но вот песня играла, которая вот пока вы не заговорили, вот если бы такая была на задании, я бы такую не спел бы.
3: Да, а такую нам не надо, у нас классика.
4: Не надо, да.
3: И сегодня, Денис, такая песня, которую вот просто не вздумайте испортить, вы должны ее исполнить на все 110%. Одна из моих любимых, Денис, как повезло вам, что она попалась. Знайте, что вам я ее буду подпевать вместе с вами, только тихо. Чтобы никто не слышал, но я буду с вами.
2: Будут шевелиться губы у Артема.
3: Губы шевелиться. Не представляете, вам это не надо. Вот. Никому это не надо. Но будьте готовы, Денис. 3, 2, 1. Поем.

0: Сяду верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю,
1: ой, посмотрю,
0: где рожает поле зарю.
2: Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место,
0: али есть то место, али его нет.
3: Ну это строго!
4: Просто у меня аж волосы на руках зашевелились.
3: У тебя аж они появились у тебя на руках, чтобы зашевелиться.
4: Денис, ну вы мой фаворит. Вообще обожаю, как вы поете. Шикарное исполнение.
3: Вы понимаете, у вас микрофон не вывозил этих высоких нот.
4: В какой-то момент даже звук пропал, потому что даже он не выдержал.
3: Мы чувствовали, как бились бокалы там, где стояли бокалы. Люди, которые поднимали за ваш голос чистые бокалы, понимаете, потеряли эти самые... Вот стаканчики-то свои. Ой, Денис, ну...
4: Шикарно, шикарно.
3: Хотел сказать, порадовали старика, но нет, это не так. Не стар еще. Денис, спасибо большое за ваше исполнение. Действительно, достойно этого вторника.
0: А вам за подпевочку отличный бэк-вокал.
3: О, вы бы видели, как Женя еще танцевала. Вообще бы с кресла упали. Итак, Денис, с вами свяжемся, как обычно, по старой схеме. Спасибо за игру, счастливо. Пока, до свидания.
0: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Ну, смотрите, как хорошо, да? Начинаем наше утро.
3: Хорошо было и хорошо будет.
4: А
3: оригинал
4: еще лучше
3: впереди.
4: Будет, да. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов, верный партнер проекта «Карта Сахалинца». Друзья, в это самое время мы по будням здесь поем. Присоединяйтесь.
5: Выйду ночью в поле с конем.

0: Друзья, доброе утро. Всем большой привет. Это облабластное шоу. Мы продолжаем с Халини и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас прямо сейчас свежий актуальный выпуск новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Гражданина Таджикистана задержали на Сахалине с крупной партией наркотиков. Сергей Нацадин провел совещание на место возведения новой школы в 19-м микрорайоне. Посетители сахалинского зоопарка могут полюбоваться розовыми фламинго. Гражданина Таджикистана задержали на Сахалине с крупной партией наркотиков. В областной полиции рассказали, что в ходе личного досмотра у мужчины изъяли 19 свертков с героином. Они были приготовлены для сбыта через тайники и закладки. По месту проживания приезжего правоохранители обнаружили еще 491 разовую дозу. По факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый находится под стражей. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин провел совещание на месте возведения новой школы в 19-м микрорайоне. Глава города отметил, что учебный процесс здесь должен стартовать осенью 2027 года. При этом окружающая обстановка должна соответствовать значимому объекту. В первую очередь это касается организации комфортных подъездных путей, а также благоустройства прилегающей территории. Перед профильными службами стоит задача подойти к решению вопросов комплексно. При этом все моменты будут решаться с учетом интересов местных жителей. В Омске в объектив камеры видеонаблюдения попал молодой человек, сорвавший ветку сакуры, растущей по улице Героев. Как напомнили в администрации района, сакура – это не дикорастущий кустарник, а ценный элемент городского озеленения, за которым ухаживают специалисты. Сломанная ветка – это рана для дерева, риск заболеваний, потеря декоративности на годы. По факту произошедшего подано заявление в полицию. Посетители сахалинского зоопарка могут полюбоваться розовыми фламинго. Экзотические пернатые, прибывшие из Ростова-на-Дону, вышли на улицу. Зимой они провели в вольере с подогревом, а с наступлением тепла готовы показать себя во всей красе. Как отметили в областном министерстве культуры, розовый фламинго в островном зоопарке – единственный на всем Дальнем Востоке. Диетологи рассказали о допустимой норме клубники. Так, взрослый человек при отсутствии противопоказаний может съедать до 300 граммов ягоды в день. Несмотря на полезные свойства и невысокую калорийность, клубнику не рекомендуется употреблять в чрезмерных количествах. Из-за большого количества органических кислот при обострении язвенной болезни и других заболеваний желудка от ягоды лучше отказаться. Противопоказана клубника и тем, у кого на нее аллергия. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: спонсор облбластного шоу, сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный», всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести, ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья, здравствуйте, всем большой привет, просыпаемся скорее, бодримся и присоединяемся к нам. У нас этот час заявлен часом общения для вас.
0: У нас вами, тема есть с сегодня. Вами, с нами, между делом.
1: Да.
0: А почему бы не поболтать, а тема у нас сегодня такая, ребята, внимание, тишина, спасибо. Вот, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Да, 98-й бензин.
0: 98-й. Перестала покупать. Соты, как я понимаю, все вообще разом перестали покупать, поэтому он пропал с рынка.
1: Да.
0: 98-й бензин.
1: 98-й раньше пользовалась активно этим бензином. Теперь 95-й хорошо, как.
0: Вообще заходит, как здравствуйте.
1: Как родной.
0: Недалеко и 92-й, женщина. А там верните 76-й. Вот, да, случается такое. А знаете, у тебя есть такое или я один? У меня некоторые продукты заходят в меня исключительно и хочется их пробовать. Есть по сезону. Не то чтобы вишня, потому что вот сейчас она пошла сочная, нет. А, допустим, икры мне хочется, например, в феврале. И больше вообще, ну вот никогда. Нет у тебя такого?
1: Ну нет.
0: Вот, у меня креветка. Весна — это для меня креветка. Я почему-то вот мне хочется именно весной креветочки. Солнышко, ты-ты-ты. Не знаю, с чем это связано, но вот хочется. И я такой захожу в магазин, и я думаю, не, ну 1100 еще, когда я покупал, это было нормально.
1: Ничего,
0: а,
1: да?
0: А под 2000?
1: Уже и не хочется.
0: За вот это вот, ну не так.
1: Уже и не надо никакой креветки весной.
0: Я же понимаю, что там льда еще на полкило. А?
1: Ну, кстати, вот икра, да, тоже стала таким, ну, да, по праздникам, можно позволить себе.
0: Да, вот это вот на завтрак.
1: А вот не так, как раньше, то есть заходишь в магазин, так, хлеб, сметана, молоко, икра. Сейчас уже, конечно, смотрим на икру уже так, ну, когда-нибудь.
0: По мне она всегда была когда-нибудь, но я верю тебе,
1: да. Но сейчас...
0: И если даже ты уже сейчас на нее так смотришь, ну, да. Меня пугает. Я уже боюсь спрашивать, почем нынче килограмм.
1: Лучше это не обсуждать в эфире, иначе кто не знал, знаешь.
0: Будет шокирован.
1: Да.
0: Короче, ну ты представляешь, ты вообще ешь креветку?
1: Я креветку ем только свежесваренную.
0: А, ну вот, поехали куда-то на природу, да?
1: Да.
0: И кто-то там, возможно... А, и она вот на берег выпрыгивает, да.
1: Не, ну кто-то угостил, бывает и такое.
0: На берегу, да. Да.
1: Кто-то угощает. А вот только свежесваренную, вот
0: такую мороженую.
1: Мороженую нет.
0: Угу. Ну, поверь,
1: ну, это правильный выбор. Штучки съесть,
0: это правильный выбор, потому что за цена? Ребята, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной, либо покупать стали реже?
1: Угу.
0: Потому что раньше было постоянно.
1: Вот помидоры, кстати, я реже стала покупать. Раньше по 2-3 упаковки могла взять за вечер все это слопать. А
0: не
1: уже...
0: вот эти вот на развес, а именно упаковочками, которые.
1: Да,
0: а вот эти вот помидоры, которые в стакане-то мелкие.
1: Да, черри.
0: Вы чё? Вы простите меня, зимой-то вообще за облачные цены.
1: Вы извините, с какой страны?
0: Да. Вы пешком пришли, да? Не авиа точно сюда летели.
1: Либо на сотом бензине доехали.
0: Да.
1: Ну-ка рассказывайте, нам непонятно. Да, черри, кстати, тоже стали реже появляться в моем холодильнике.
0: Сумасшедшие какие-то деньги.
1: Да, потому что, во-первых, дети у меня очень любят черри.
0: Они разлетаются за 2 секунды.
1: За 3 секунды, да. Ну а по факту 2-3 упаковки нужны.
0: Конечно, да. Это на Новый год, дети. Уйдите. Нет же.
1: Мы их заморозим. Заморозим, когда цена будет еще выше.
0: Ребята, открываем сегодня свою жалобную книгу на цены. Все вокруг.
1: В целом, мне кажется, мы топ вот этих вот продуктов уже перечислили, но вдруг у вас что-то есть такое интересное, что вы раньше спокойно себе могли позволить, а сейчас уже задумываетесь о том, вообще нужно ли вам это в вашем рационе или в вашей жизни. Пишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Также есть группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению, поболтаем.

0: Далее встречайте астрологический прогноз на день сегодняшний, вторник, 26 мая. Женечка, вы как считаете, 26 мая? Я же нигде не ошибаюсь.
1: Ну, абсолютно
0: нигде,
1: точно. Нигде,
0: конечно же, не ошибаюсь. Я вам все расскажу.
1: Да, но... кстати, напомним, что сегодня вторник.
0: А, да, об этом я ей уже напомнил, Женечка. Это ты далеко
1: не беги. Наконец-то мы готовы. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродукции активного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит.
1: Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не отказываться из-за ошибок.
0: Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно.
1: Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере.
0: Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот.
1: Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями.
0: Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача.
1: Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей.
0: Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
1: Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
0: Водолеи, факторы, осложнившие вам жизнь, наконец-то сойдут на нет.
1: Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ребята, сегодня тема на этот час. Что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной. Ну, либо стали покупать реже, потому что, ну, вот по той же самой причине. Напишите нам, пишите в Макс, плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь к нашему обсуждению.

0: 8:18 в Южно-Сахалинске. Пара сообщений уже прилетела к нам. Ребята, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что, ну, цена стала по-настоящему оскорбительной. Для вас, ребята...
1: Да, есть сообщение от Натальи. Филе индейки.
0: Филе индейки.
1: Угу.
0: Ой, я даже, если честно, не скажу. Я не любитель.
1: Не любитель.
0: Не любитель.
1: Ну, я не любитель, но периодически тоже покупаю, но...
0: Не заметила разницы?
1: Наверное, не заметила.
0: Вы представляете? Вы представляете себе?
1: Наверное, потому что я вот давно уже не покупала, может быть, поэтому.
0: Угу. Ну, либо в общем чеке, ты
1: оценила.
0: Думаешь, да?
1: Да, что такое дорогое?
0: Так, надо было чек взять, посмотреть. Роллы дешевле, есть шаурму. А вы видели, как шаурма выросла в цене?
1: Да.
0: За последнее время. Я помню еще по 130. Честное слово, а сейчас 450, вы индополож.
1: Да, а если за двоих, то косарик.
0: Ага, а это без попить. Ребят, водичку вот.

0: Поверь мне. Так, ребята, что касается вас лично, а ну-ка давайте проинформируйте нас, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Вот, да, напишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс для ваших сообщений.
0: Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Совсем скоро зачитаем сообщения, которые вы присылаете.
0: А пока расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 26 мая. В Ахе без осадков плюс 10, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 18 градусов тепла. В Углегорске временами дождь плюс 8, в Томаре также дождь плюс 11, в Чехове дождь плюс 8. В Невельске и в Хомске ожидается сегодня дождь до 12, тепла прогреется температура. В Северо-Курильске без осадков плюс 12, в Курильске осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня дождь, плюс 15, плюс 17 градусов. Днем ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
4: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла «Ликвимоли» и «Матюль» с официальными допусками Mercedes. Замена масла, диагностика, ремонт ходовой части и техническое обслуживание. Автоцентр «Гигант». Улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
9: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:27 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, по вашим сообщениям, что касается нашей утренней темы, она у нас сегодня такая, с вопросом, да, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Да, доброе утро. Подписку Яндекс Плюс. Раньше стоило 2500 на год, сейчас 4500 стало стоить.
0: А ей вот это взлет.
1: Ничего себе, да.
0: Ага, и теперь Алиса и погоду не расскажет. Да? Или, ну, это не связано?
1: Я не знаю. Я просто... Ну, возможно, связано, а возможно, нет.
0: Угу. Ну, ладно, хорошо.
1: Но в целом неприятная ситуация. Согласна.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, на связи. Привет-привет. Угу. Перестала покупать баранину. Цена просто как за Боинг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да, да.
1: Обидно. Теперь все переходим, да, на куриное филе. Так, сыры бри, камамбер с плесенью, голубой, зеленый. Уж больно дорого. Теперь вожу с материка.
0: С материка. И всяко дешевле, да, получается? Да?
1: Вот странно. Почему у нас на Сахалине такие цены?
0: Несправедливо. Нет. Доставка. Доставочка.
1: Да.
0: Она такая.
1: Так,
0: да.
1: Есть еще сообщение. Осталось все как и было. Зарплата выросла. Думала сейчас, как заживем, а нет. Все так же.
0: А, все так же, все стабильно. То есть индексируется цена и ваша зарплата в том числе. Везет. Так, доброе утро. Зубатка сухая.
1: Да,
0: да,
1: дороговастенько
0: как
1: выходит.
0: Как-то взглянул на цену, продавцу сказал, это что, номер телефона поставщика, она долго смеялась.
1: Да.
0: Ну, действительно, да, очень-очень-очень.
1: Да. Хотя, казалось бы, собрал манатки, сел в машину, поехал, наловил, насушил.
0: Да, тебя даже, если на вертолете спасают,
1: что?
0: Своими, да, там ничего с тебя не берут.
1: Почему такой ценник?
0: Ага.
1: Объясните мне.
0: Уважаемый.
1: Откуда индексация?
0: Ага. Тут уже доставка не работает, да?
1: Да, если там можно предположить, что, ну да, да, логистика, все дела, там плюс, да?
0: Угу.
1: А здесь чего?
0: Ну, а здесь-то просто в море вышел.
1: Ну.
0: Да, и порой она так идет, что все подвалы
1: только
0: и балконы увешаны.
1: Конечно.
0: Да. Почему?
1: Откуда
0: 4,5
1: цена? Объясните.
0: 1000, а?
1: Так, уважаемые.
0: Зашли, и отчет мне на стол.
1: Так. Уважаемые рыбаки, скажите, почему такая цена?
0: Ага, да. Вы же не заказываете?
1: Mm-hmm. Я,
0: ну, это что?
1: Ну, мы,
0: у
1: смотрите,
0: меня нет слов.
1: У нас нет слов. Мы
0: кстати,
1: просто...
0: вот зачем вы про эту рыбу-то сказали вообще?
1: Здесь опять же копченая рыбка, цена космос, Дмитрий написал тоже.
0: Да, согласен.
1: Мы живем на Сахалине,
0: вот
1: в рыбном
0: она.
1: Месте.
0: Вот она, в
1: что
0: ручке-то.
1: Что за ценники?
0: В море зашел, а она
1: никакой
0: сама в ручке бросится. А?
1: Так, все, давайте, иначе мы сейчас точно забрызгаем микрофоны свои.
0: Замкнет все.
1: Да.
0: А, так, ребята, +7 900 665 15 05 номер для ваших WhatsApp сообщений. О, нет, подождите.
1: Мессенджер Макс.
0: Точно, WhatsApp уже отвалился у нас, поэтому давайте в Макс скидывайте. Что официально вы перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Угу. Все, ждем ваших сообщений. Скорее давайте, мы уже не можем.

0: 8 часов и 32 минуты в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу на волне. Радио СТВ, ребята, продолжается. Сегодня тема есть. Тема вашего, точнее, нашего эфира и этого часа. Давайте быстренько озвучу для тех, кто только что подключился. Что вы официально перестали покупать в 2026 году, после, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной? А? Расскажите нам. Писать можно в МАКС, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь. Ну а мы напомним, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных магазинов «Верный» своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками, всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.

0: Так, 8:41 в Южно-Сахалинске. Ребята, разгоняемся потихонечку, разгоняем этот вторник вместе с вами. И, кстати, у нас тема есть для обсуждения, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Друзья, да. Пишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению, время еще есть, мы все принимаем.
0: Давайте пока о погоде расскажем вам.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 числа, 26 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков +13, в Ногликах осадков не ожидается 17 тепла, Поронайск-Красногорск +8, в Макарове дождь пройдет +10 градусов, временами дожди в Долинске 20 градусов, в Охотском 14, в Корсакове 13, в Аневе 17, в Малокурильском без существенных осадков до 10 тепла, в Южно-Курильске до 12 и осадков не будет. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня местами пройдет дождь, +15-17 днем, ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
5: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz.

0: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
1: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
0: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
1: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
0: 18+.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. Пара сообщений, будьте готовы, ребята. Ваше сообщение озвучиваем здесь. Тема у нас такая, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Да, перестали покупать икру и салат из папоротника, стали добывать сами. Цены... просто
0: космос,
1: в стратосфере, да. Я вспоминаю свое детство, когда мы с родителями стабильно ездили в лес, собирали папоротник, собирали лопух, все это дело потом отмачивали там где-то в ванной.
2: Ненавижу
1: чистили,
2: лопух. Собирать лопух.
1: Собирать,
2: это столько...
1: очистить, да, вспоминаем.
0: Ну, чистить это вообще ужас, естественно. Но если бы ты его не собирал, ты бы и не чистил. Просто мы выходили в эти, все там... пацаны на водокачку пошли, на велосипедах что-то катаются, а ты с этим лопухом.
1: Слушай, а у меня приятные воспоминания об этом. Мы всей семьей лазили по этим кустам, собирали лопух. Мне было здорово.
0: Так пацаны на водокачку идут. Какие
1: ничего
0: лопухи?
1: Страшного.
0: Нет, а потом вот это вот отвратительное чувство. Я с детства не любил всяких насекомых, пауки, вот это все меня раздражало. А знаешь, когда лопушок вот так вот срезаешь и в трубку заглянуть, хороший
1: да.
0: ли он или плохой? А
1: да.
0: там на тебя смотрят какие-то 8 тысяч глаз.
1: Все, не знаю, у меня все было отлично, у меня с этими воспоминаниями только приятные эмоции связаны. Да, и даже вот эти вот пауки в лопухах, вообще все супер. Мы всей семьей, главное, это делали и приятно проводили время вместе. Сейчас, вот такое днем с огнем не найдешь, вот так всей семьей в лес за лопухом, а?
0: Ну, разве вы не совершаете выезды на природу? Ну, не за лопухом, но уже что-то другое.
1: Это другое, я вспоминала, мы по лесу ходили. Лес огромный, темный или светлый, все в кущах каких-то. Ну, здорово, классно, вот такое вот настоящее детство.
0: Хорошо, так, у нас тут про рыбку писали, про сухую, да, про корешку. Здравствуйте, Аха на связи, опять же, да, приезжайте к нам в Аху, у нас цена на зубаря 2400.
1: Поехали в Аху?
0: Все. Так, поездом нам отправьте, пожалуйста, нужно попробовать,
1: ну,
0: посмотреть,
1: конечно,
0: размер. Фотографий не надо, поездом, пожалуйста, на пробу.
1: Посылка, Комсомольская 213Б для Жени и Артема.
0: Мы здесь, мы ждем.
1: Да, доброе утро. Значит, обоснование высокой цены на корюшку. Значит, смотрите, перечисляют нам. Снасти подорожали.
0: Подорожали.
1: Буранисты дорого катают. Еще добраться нужно до них же. Топливо. И еще не факт, что приедешь и попадешь на рыбный жор. Соль дорогая. Вы видели, сколько сейчас стоит соль? Я помню ее еще за 200 рублей.
0: Так, соль.
1: Ага, все в соли дело. Все, соль и снасти. Мы
0: подождите,
1: поняли.
0: Снасти. Да, я сейчас вот тоже у меня знакомые буранисты. Да, они подстригают, конечно, денег. Но можно и самому добраться. Да, тяжелее. Но фишка в чем, говорят? То, что люди, говорят, приезжают настолько подготовлены, как будто он на неделю заезжает. У него вот это вот модное. То есть бур, говорит, нормальный, качественный, который будет у тебя буреть. Все хорошо там за, допустим, 4 тысячи. Нет, он приехал за 23 и взял. Короче, вот у него палатка вот такая. Это вот такое, то есть он настолько оборудованный. Я, говорит, не понимаю, для чего вообще. Вот такие вот снасти берет, качественные и хорошие. Но вот ему это в удовольствие. Я, говорит, понимаю.
1: Ему приятно.
0: Да, а потом вот это вот, а потом у нас за 5000
1: цены
0: килограмм.
1: Поднятые.
0: Килограмм, а зачем
1: так,
0: это?
1: Доброе утро, вещи перестала покупать, вещи в Южно-Сахалинске. Пользуюсь платформами или в отпуск другие города России. В отпусках, видимо, в других городах России.
0: Да, да, да.
1: Ну, или шить еще самой можно. Тоже. А вот я, ну вот действительно, мы ведь возвращаемся в те времена, когда все своими руками, да, лопушок своими руками, папоротник, пожалуйста, рыбку пойди поймай сам, приготовь.
0: Скоро и на речке будем встречаться,
1: до сих пор помню,
0: стирка
1: как
0: белья.
1: Я ложилась спать, еще будучи ребенком, и, значит, утром у меня уже какое-то мероприятие в детском саду, ну, наряд нужно. И мама ночью машинкой все шила. Я утром просыпалась, у меня готовое платье было. Поэтому возвращаемся в те времена.
0: Не надо.
1: Пожалуйста, не надо.
0: Ведь в этом случае мама уже ты. Понимаешь?
1: Ну да,
0: кому
1: да,
0: не спать
1: понимаю.
0: Ночь, так это тебе. А это ли тебе надо? Так, ребята, если есть что добавить, то до конца этого часа актуально, что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
1: Ну, дорого все, действительно.
0: Дорого-дорого. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Время есть еще, поэтому отправляйте, все зачитаем.

0: Так, 8.59 в Южно-Сахалинске. Сегодня о ценах разговаривали и о продуктах, которые вы категорически отказались покупать в 2026 году, потому что, ну, цена оскорбительная, ребята.
1: Ну, сколько можно это терпеть? Конечно. Все, не буду покупать больше эти продукты.
0: Доброе утро, пишет нам доброе утро. Не покупаю конфеты и торты. Цена кусается, это удовольствие теперь только по великим праздникам. А, знаете, зубки сохранятся, здоровье, вот этот сахар в крови, который поднимается, это глюкоза, никому не надо. Целее будем, правильно, Женечка?
1: Да, конечно, конечно. Есть еще сообщение: ничего не покупали, а сейчас тем более.
0: Ну и правильно. Живем в лесу, да, и пишем вам Светки. Все нормально. Вот у нас ведро позвонить, значит, и стаканчики. Мы вам со стаканчика на веревочке пишем, алло, алло, как слышно.
1: Да, прием, прием.
0: Так.
1: Да, друзья, действительно, ну все дорого, но все-таки есть желание узнать, что конкретно подорожало именно для вас. Да?
0: Да, хотели в течение этого часа, но время пришло завершать его. Ребята, всем спасибо, естественно.
1: Так. Да, да, спасибо вам за ваше сообщение. И оставайтесь с нами. Мы переходим в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах в 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия восстановят на трассе Лиственничная — Охотская. Крупный пожар потушили в Смирноховском районе. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия восстановят на трассе Лиственничная-Охотская к началу лета. Работы пройдут с 5 по 35 километр трассы. Мероприятие планируют начать с 27 мая и закончить их 1 июня. Кроме того, до конца июля дорожники на 34 километре этой же дороги отремонтируют мост через пролив Красноармейский. Для обеспечения безопасности пешеходов подрядная организация демонтировала старое перильное ограждение и тротуарные плиты и приступила к подготовительным работам на объекте. Здесь выполнят ремонт деформационных швов, устройства асфальтобетонного покрытия и тротуарных блоков, а также барьерного и перильного ограждений. В Смирноховском районе почти 10 часов тушили крупный пожар вдоль дороги Первомайско-Кружное. Пламя распространилось на площади 35 гектаров. Как рассказали в региональном управлении МЧС, огнеборцы прибыли на место через 8 минут после вызова. Люди в результате ЧП не пострадали. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики. В частности, инициативы направлены на повышение налоговых пошлин для иностранцев. Например, стоимость оформления разрешения на временное проживание предлагают повысить почти 8 раз до 15 тысяч рублей. Вид на жительство с 6 до 30 тысяч. Законодательная работа в миграционной сфере идет постоянно и системно. С 2024 года в этой области принято 22 федеральных закона. 10 инициатив находятся на рассмотрении. В первом чтении принят пакет законопроектов, направленный на повышение общественной безопасности и усиление контроля за мигрантами. Как подчеркнул депутат Госдумы Георгий Карлов, люди, которые едут в Россию, должны полностью соблюдать законы страны, иначе ни о каком гражданстве не может быть и речи. Более 300 спортсменов из Анивского, Корсаковского, Хомского, Долинского, Поронайского, Макаровского муниципальных округов и Южно-Сахалинска приняли участие в областных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Юноши и девушки соревновались в прыжках в длину, метании снаряда, беге, а также эстафете. Победители выбрали в нескольких возрастных категориях. Китайские инженеры изобрели умный ошейник для перевода с кошачьего и собачьего языков. Создатели уверяют, что он умеет расшифровывать мяуканье и лай. Переводчик на основе искусственного интеллекта обучен на миллионах записей о поведении домашних животных из разных стран. Если верить инженерам, он способен верно переводить до 95% звуков, издаваемых кошками или собаками. Предполагается, что с помощью гаджета хозяева научатся распознавать эмоции своих питомцев. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ребята, всем здравствуйте. 9.06 в Южно-Сахалинске. Это облабластное шоу на волне радио СТВ. Женя Милых.
1: И Артём Бушаев. Доброе утро, друзья. Добро пожаловать в новый музыкальный час на волне радио СТВ. Мы в этом часе предлагаем вам погрузиться
0: в
1: мир новостей, музыки и информации, которую будем рассказывать вам прямо сейчас.
0: Мы готовы, ребята, поделиться информацией о том, что мероприятие, которое состоится совсем скоро для всех вас, для любителей хорошенько провести время. И мы на это мероприятие раздаем пригласительные.
1: 30 мая в Рестобаре «Сова», ретро и «Men in Black», любимые ретро-хиты. В исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код, возрастное ограничение 21+. Ну, в общем-то, вы можете приобрести билеты, а можете выиграть их в эфире радио АСТВ. У нас стартанула игра, которая до 29 мая в эфире происходит.
0: 15.10.
1: В 15.10 по будням. Игра называется «Майский флирт». Мы предлагаем вам дозвонить в эфир радио СТВ в это самое время, которое мы вам рассказали, и
0: выполнять задание, да? Ребята, задание несложное, каждый должен и может, точнее, справиться. Мы в вас верим. К 15.10 будьте готовы, будьте рядом со своими приемниками, держите телефон в руке, чтобы быстро успеть набрать, когда ведущий позовет. Если вы первый, принимайте участие, выполняйте задание на все 110%, забирайте пригласительные билеты, и все, 30-го уже тусите в рестобаре «Сова».
1: Вот так, всем желаем удачи, играйте, выигрывайте.

0: Гороскопа Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Овны, доброе утро. Немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит.
0: Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не отказываться из-за ошибок.
1: Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно.
0: Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере.
1: Львы, сегодня не стоит выдавать желаемые за действительные и наоборот.
0: Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями.
1: Весы, вашим самым тайными мыслями будет сопутствовать удача.
0: Скорпионы, не стоит всегда ждать кого-то, какого-то подвоха от малознакомых людей.
1: Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
0: Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
1: О, водолеи, факторы, осложняющие вам жизнь, наконец-таки сойдут на нет.
0: Рыбы, Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. Такой гороскоп на сегодняшний день для вас, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: про музло.
1: 10:15 в Южно-Сахалинске. А что смешного, женщина?
2: А сегодня расскажу вам о том, что никогда не поздно, друзья, начинать. Сегодня расскажу про женщину, которой 76 лет, и она вдруг решила начать. Оргели Йоке – это 76-летняя нидерландская клавишница, ставшая настоящим интернет-феноменом во время пандемии. Она начала записывать и выкладывать свои видео в марте 2020 года, а ее живое выступление на фестивале в 2024 году в Нидерландах с кавером на песню группы «Ликвидо» превратило хит конца 90-х в совершенно неожиданный фестивальный момент. Сыгранный на клавишах с чистым восторгом и уверенностью, этот трек вдруг перестал ощущаться ностальгия, стал чем-то вроде коллективного освобождения для всех поколений. И прелесть этого перформанса в его простоте и честности. Никакой подготовки, никакой драмы наигранной. Просто женщина, которая возвращает к жизни один из тех мотивов, которые, кажется, узнает каждый. И делает это перед толпой людей, что была с ней заодно. У трека и без того есть припев, который никогда не выветривался из головы, но Оргель Йоке сумела сделать эту песню снова теплой, забавной и даже мощной. Вот, сейчас прослушаем тот самый момент из живого выступления фестиваля в 2024 году, когда 76-летняя нидерландская клавишница сидит, играет на клавишах перед огромной толпой зрителей.

0: Так, 9 часов и 18 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, что, продолжим наш эфир с информацией о погоде на сегодня. Все готовы? Женечка, вы здесь? Вы
1: конечно,
0: с нами?
1: Да.
0: Я вас не слышу, Женя!
1: Поднимите ваши руки!
0: Погнали! Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 26 мая. В Ахе без осадков плюс 10, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 18 тепла, в Углегорске временами дождь плюс 8. В Тамаре сегодня дождь плюс 11, в Чехове дождь 8 градусов выше 0, в Невельске и в Хомске сегодня также дождь до 12 тепла. Температура поднимется в Невельске и в Хомске. В Северо-Курильске без осадков плюс 12, в Курильске без осадков 16 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня дождь плюс 15, плюс 17 градусов. Днем ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором.

0: оказанию стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Сколько стоит шашлык?
2: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный, теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Доброе утро всем-всем-всем. Ребята, Владимир Литвинов ушел в заслуженный отпуск, и на время его отсутствия заменять его будет не менее спортивный Илья Обломов. Доброе утро, Илья.
2: Физкульт-привет, Артем. Доброе утро, друзья. Слушайте в этом выпуске. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти во второй круг Ролан-Гаррос. Наши саблистки взяли командный кубок мира по фехтованию, и российских гимнасток допустили до участия в европейских соревнованиях.
0: На старте.
2: Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти во второй круг открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. В первом круге Самсонова проиграла представительнице Швейцарии Джилл Тайхман, которая является 170-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 4-6-4-6. Тайхман во втором круге сыграет против польки Магдалены Френх. 23-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер, вышла во второй круг открытого чемпионата Франции. В первом круге она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа со счетом 6-4-6-1. Во втором круге Ролан-Гаррос Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Хан Юйго из Китая и Маккартни Кеслер из США. Напомню, еще одна российская теннисистка Мира Андреева в стартовом матче обыграла представительницу Франции Фиону Фиро, занимающую 200-е место в мировом рейтинге со счетом 6-3-6-3. Во втором круге Андреева сыграет с победительницей матча между испанкой Марианой Бассольс и колумбийкой Эмилианой Аранго. В единой лиге ВТБ состоялись очередные полуфинальные матчи. В Москве местный ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив Кубань». Хозяева паркета со счетом 103-92 одержали победу над кубанцами и вышли в финал турнира. Счет в серии 4-1. В составе москвичей лучшими игроками оказались американский разыгрывающий защитник Мило Тримбл. В его активе 29 очков, 3 подбора, 4 передачи и 4 потери при коэффициенте эффективности плюс 33. В составе «Локомотива Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, заработавший 20 очков. Также на его счету 6 передач, 1 перехват и 5 потерь при коэффициенте эффективности плюс 20. А накануне в Санкт-Петербурге «Зенит» встретился с казанским «Униксом». Встреча завершилась победой гостей паркета со счетом 73-78. Таким образом, счет в серии теперь составляет 3-3, и команда ожидает седьмой финальный матч. Лучшим в составе казанской команды стал 31-летний американский разыгрывающий Пэрис Ли. Ему удалось набрать 14 очков. Еще 20 очков «Униксу» принес американский центровой Маркус Бингем. Наиболее результативным игроком в составе «Сини-Белых» Бело-голубых стал 31-летний разыгрывающий Ксавьер Мун. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 15 очков и 11 передач. Также на свой счет американец записал 6 подборов и 1 перехват при 6 потерях. Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме, Перу. В составе сборной России вошли Диана Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина. В финальном поединке российская команда одолела соперниц из Франции со счетом 45-43. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии, выигравшая матч за третье место у хозяек турнира команды Перу. Напомню, российские фехтовальщики выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная России по карате стала бронзовым призером на чемпионате Европы, который проходит в Германии. Россияне завоевали медали в дисциплине «Командное кумите». В матче за третье место они встретились с командой Черногории и одержали победу в составе сборной России. Выступали Гаджи Гаджиев, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Каковуров, Юрий Каганисян и Эрнест Шарафутдинов. Всего на турнире российские спортсмены завоевали 5 медалей. Чемпионами Европы стали Атлана Басангова и Эдуард Гаспарян. Бронзовыми призерами помимо команды стали Эрнест Шарафутдинов и Юрий Каганисян. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза отменил все ограничения по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте союза. В комитете подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики, которая с 18 мая отменила ограничения для россиян и белорусов. С 27 по 31 мая в болгарской Варне пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Россиянки выступят на нем с флагом и гимном. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
0: На старте. На радио АСТВ.

0: 9.40 в Южно-Сахалинске. Для вас информация далее о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, 13 тепла, в Ногликах без осадков плюс 17, Поронайск-Красногорск дожди пройдут плюс 8, в Макарове дождь до 10 тепла, в Долинске временами дождь плюс 20, далее временами дожди в Охотском 14 градусов, в Корсакове 13, в Аниве 17. В Малокурильском без существенных осадков до 10 градусов, в Южно-Курильске без осадков плюс 12, в Южно-Сахалинске дождь плюс 15-17, ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
3: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: 9.49 в Южно-Сахалинске. Загадывайте желание, ребята. Четверка между двух девяток. Как оно?
1: Интересно, сегодня еще 26 мая 26 года.
0: Что... Видишь, ты замечаешь детали, это конечно, важно, детали, конечно. Это хорошо.
1: И да. О деталях расскажу прямо сейчас, друзья. Жители областного центра призывают проявлять осознанность и не выбрасывать старые шины в неположенных местах. Мы напоминаем, что отработанные автомобильные шины запрещено выбрасывать на контейнерные площадки, а также на территории города. За такие действия предусмотрена административная ответственность для граждан до 3000 рублей, для предпринимателей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 200 тысяч рублей. И призываем жителей города все-таки бесплатно сдавать старые шины в специализированную организацию. Хотим напомнить, где это находится. В Южно-Сахалинске занимается этим компания «Экошина Сахалина» по адресу переулок Солнечный, 3Б, с понедельника по субботу с 9 утра до 18.00.
0: Ребята, поэтому никак уже не отмазаться. Тут даже в субботу тоже, да, рабочий день. Это во-первых. Во-вторых, на помойку выбросить нельзя. Лебедей теперь уже тоже нельзя лепить, да,
1: никаких
0: во дворе.
1: Никаких заборов из шин, друзья, никаких клумб из шин. Использование автомобильных покрышек в качестве декора газонов и клумб, в том числе создание фигур, запрещено российским законодательством. Поэтому также штраф для граждан предусмотрен в размере от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года до 5 тысяч рублей.
0: Поэтому все на переулок Солнечный. Все. Встретимся,
1: да,
0: там.
1: Отправляем шины туда.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила. Самые трендовые. Но они из таких нежных тканей. Я боюсь их в стиральную машину класть.
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Друзья, доброе утро, всем отличного настроения. Это облаблатное шоу. Мы продолжаем на Сахалине, Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. Микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Последние звонки проходят сегодня в школах области. Новый международный терминал заработает в аэропорту Южно-Сахалинска уже этой осенью. В Поронайске завершилась акарицидная обработка зеленых зон. Последние звонки проходят сегодня в школах Сахалинской области в день проведения праздничных мероприятий. Последние звонки проходят сегодня в школах Сахалинской области. В день проведения праздничных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, в регионе действует запрет на продажу спиртных напитков. Как отмечают в областном Минсельхозе, ограничения ввели во всех населенных пунктах, где проходят торжественные линейки. При этом они не распространяются на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Новый международный терминал заработает в аэропорту Южно-Сахалинска уже этой осенью. Здесь появится система зеленого и красного коридоров, которая не была предусмотрена в старом здании. Она позволит разделить пассажиропоток и ускорить прохождение таможенного контроля. Сегодня готовность международного воздушного пункта пропуска составляет 85%. Его пропускная способность составит 600 человек в час. В Поронайске завершилась акарицидная обработка зеленых зон. Специалисты провели орошение молодой зелени и общественных территорий. Препараты против клещей распылили вдоль тротуаров на улицах Октябрьской и Молодежной. Кроме того, обработка затронула скверы на площади имени Пермякова, сквер Первооткрывателей и Тайхококе. Всего специальным раствором было покрыто более 16 тысяч квадратных метров. Региональный этап спартакиады пенсионеров России стартовал в Южно-Сахалинске. В этом году соревнования объединили 128 островитян серебряного возраста в составе 16 команд из 15 муниципалитетов. Сегодня их ожидают ГТО и ТАРЦ, а также пулевая стрельба и плавание. Жительница Германии спасла цыпленка, который не успел вылупиться из яйца. Курица-мать отказалась его высиживать. Тогда женщина соорудила конструкцию из толстых носков, куда положила яйцо и стала носить его под одеждой. Ночью она спала на спине, почти не двигаясь. В итоге цыпленок благополучно появился на свет. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. С 1 марта 2025 года работодатели обязаны приостановить трудовой договор с сотрудником на весь срок его военного контракта в период мобилизации или военного положения.
3: Если один из родителей служит по контракту, мобилизован или доброволец, а в семье есть ребенок до 14 лет, второго родителя защищают дополнительные гарантии. Направить такого родителя в командировку, на сверхурочную, ночную работу или в выходные можно только с его письменного согласия. И если нет медицинских противопоказаний. При этом работника обязаны письменно ознакомить с правом отказаться.
1: При равной производительности и квалификации при сокращении штата преимущество остаться на работе будет у родителя с ребенком до 18 лет, если второй родитель военнослужащий, контрактник, мобилизованный или доброволец.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Ребята, всем здравствуйте. Это облабластное шоу на волне радио СТВ. Здесь Женя Милых.
1: Здесь Артем Бушаев. Всем доброе утро, друзья.
0: Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам.
1: Начинаем новый час нашей жизни, друзья, нашей с вами рабочего дня нашего с вами. Ну все.
0: Нашей с вами жизни.
1: Я уже заканчиваю.
0: Совместно. Ведь каждый день мы встречаемся здесь, на волне радио СТВ, вот, чтобы встречать новый день, получать новые эмоции. Mm-hmm. Желательно, конечно, позитивные, но и без негатива никуда. Но пусть она останется где-то там сейчас, за горами, а этот час мы проведем исключительно в приятном настроении. Для этого, ребята, мы подготовили для вас, помимо музыкальных инструментов, да, и каких-то песен, мы подготовили игру, что наша жизнь не икра, а игра, правильно?
1: Игра, которая стартует совсем скоро, называется она «Дозвон». Состоит она из двух частей. Вот первая часть, в которой мы расскажем все подробности, начнется уже через пару мгновений. Оставайтесь с нами.
2: Любовь.

0: Ох, сейчас как начнем объяснять вам, что нужно делать и куда нажимать. Какие кнопочки вам пригодятся для того, чтобы победить в нашей игре, а?
1: Спонсор игры «Дозвон» — «Футбол Центральный» на «Мира 108». Друзья, добро пожаловать. Начинаем нашу игру.
0: Ребят, для того, чтобы правильно оформить заявки, слушайте меня внимательно. Все быстренько вам расскажу и объясню. Для тех, кто в курсе, они уже знают. Для тех, кто нет, смотрите, правила простые. Берете телефон, пишите сообщение. Пишите, в сообщении должно быть следующее. Ваш номер телефона, «Хочу в дозвон» и ваше имя. Это все объединяем и отправляем одним сообщением нам в Макс. Плюс 7 900 660 15 05. Именно на этот номер скидывайте. Мы видим ваше сообщение, мы видим правильно оформленные заявки. И все, кто сделал это правильно, от души постарался, послушал Артема, да? Вот, попадают в список претендентов на сегодняшний приз. А что мы сегодня разыгрываем?
1: Мы разыгрываем сегодня сертификат на 1000 рублей в авторскую бургерную «Бриошь».
0: Чувствуете?
1: Друзья,
0: уже вкусно запахло жареным.
1: Ну и в середине этого часа мы выберем счастливчика и дозвонимся ему в прямом эфире радио Айс ТВ. И нужно будет вам, этому счастливчику, вернее, ответить кодовой фразой нам на телефонный звонок. Сегодня 26 мая, Всемирный день рыжих, неофициальный праздник, который появился в 2005 году. И цель этого праздника — продемонстрировать красоту рыжих людей. Вот так. Поэтому фраза кодовая сегодняшнего дня звучит так: рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет.
0: Все, ребята, пойдет, запомнили, сохранили. Будем ждать ваших заявок. И в середине этого часа ждите нашего звонка. Идет!

0: Ребята, прямо здесь и прямо сейчас ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Сегодня у нас на календаре 26 мая. Молодцы, все угадали. Вторник, а? Неделя только разогревается, а мы уже горяченькие здесь. И ваш гороскоп.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступна и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Чувствуется, Женечка, что вам как будто бы кислорода не хватает, как будто вы забежали куда-то и не успели отдышаться. Все ли в порядке?
1: Вся моя жизнь такая.
0: Бегу, сломя голову.
1: Бегу куда-то да. Все время.
0: Ребята, овны, здравствуйте. Немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит.
1: Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не отказаться не откатываться назад из-за ошибок.
0: Да,
1: вот так,
0: конечно,
1: вот помедленнее, конечно. Да? Не так, как я тороплюсь, и все читаю неправильно.
0: А теперь дайте профессионалу. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно.
1: Хорошо, раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере.
0: Попробуйте лучше. Сегодня, львы, не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот.
1: Девы, для многих из вас этот день будет связан с важными открытиями.
0: Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача.
1: Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей.
0: Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
1: Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
0: Водолеи, доброе утро. Факторы, осложняющие вам жизнь, наконец-таки сойдут на нет.
1: Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Калининской области на сегодня в Ахе без осадков плюс 10, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 18 тепла, в Углегорске временами дождь плюс 8, в Томари дождь плюс 11, в Чехове сегодня дождь до 8 тепла, в Невельске и в Хомске ожидается дождь около 12 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков плюс 12, в Курильске осадков не ожидается около 16 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня дождь плюс 15 плюс 17 градусов днем, ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
4: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
5: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
4: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
5: 18+.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футбол «Центральный». Ну что, друзья, мы готовы дозваниваться до человека, который станет сегодня счастливчиком и обладателем сертификата. Но в том
1: надеемся,
0: случае,
1: что
0: да,
1: человек готов.
0: Если он все сделает правильно.
1: А что значит правильно, ребята? Мы все видим все ваши заявки. Одного человека выбрали, уже для себя пометили его. И сейчас будем дозваниваться в прямом эфире. Этому человеку нужно не алло, не здравствуйте, не молчание в трубке, да? Вот это вот делать. А нужно просто сказать ту самую фразу, которую мы анонсировали в начале часа. С нами нужно быть постоянно на связи. И тогда вдруг запляшет облака. Есть. Связь проложили.
0: Ну, это третий гудок.
1: Это второй. Это второй.
2: Рыжий папа, рыжий дед, рыжий листал или белый свет.
1: Но! Женя, твое «уиу» никто не понял, но ты молодец.
0: Нет,
1: конечно.
0: Ну я просто...
1: Что за чистые эмоции?
0: Ксения, доброе утро.
1: Ксения, здравствуйте.
2: Доброе.
0: Практически уже вы были на волоске от того, чтобы...
1: Да, Женя хотела вас скинуть, представляете?
0: Да.
1: Со скалы. Вот, скажите, пожалуйста, Ксения, а вы где, на работе?
2: Нет.
1: А почему?
2: Я в отпуске последний день.
0: Мы вас поздравляем.
1: Последний день в отпуске. Завтра вас будут встречать.
0: Завтра уже на
1: работу. А есть у вас в коллективе рыжие, Ксения?
2: Да.
1: Вот, можете с прошедшим поздравить. Угу. Знаете теперь кого. Смотрите, какую идею вам подкинули. Ксения, но у вас сегодня день просто загулять можно, потому что мы вам дарим сертификат
0: на 1000 рублей, да, в... авторскую бургерную «Бриош».
1: Угу, поэтому не планируйте ничего на обед, ничего диетического. Сегодня прям от души вот
0: да.
1: так вот, вредно.
0: Последний день отпуска, тем более, можно отпраздновать.
1: Вкусно.
2: Хорошо.
1: Все, хорошего вам настроения, спасибо за игру. Пока-пока, до свидания.
2: До свидания.
0: Ну вот, отлично.
1: А ты хотел, да? Стыдно должно быть.
0: Ну, немного стыдно, да. Ну хорошо, давайте.
1: Ксении глаз не было видно.
0: 3,5 гудка. Мы увеличиваем.
1: Интервал. Да я тебе всегда придерживаю до 4-го. Ну давай до 4-го, да? Ну уговаривать тебе приходится.
0: Смягчились немножко. Друзья, игра «Дозвон» в это самое время. Присоединяйтесь.

0: Ребята, облабластное шоу на волне радио СТВ продолжается. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ребятки, хотелось бы вам сообщить о том, что 28 числа, буквально послезавтра, в нашем эфире случится нечто.
1: Да, в 13.15 на радио СТВ поговорим о ЕГЭ без паники и лишнего драматизма. Друзья, в студии министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева. Как настроиться на экзамене? Что делать, если нервы сдают? Об этом, обо всем будем разговаривать в эфире радио АСТВ. Присоединяйтесь к прослушиванию этого диалога 28 мая в 13.15 начало. Присылайте свои вопросы в сообщение на мессенджер Макс на номер радио АСТВ.
0: +7 900 660 15 05.
1: И включайте обязательно для прослушивания. Будет интересно.

0: 10:38 в Южно-Сахалинске. А давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко. При любой погоде — оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 мая. В Александровске-Сахалинском без осадков погода, плюс 13 градусов. Осадков не ожидается в Ногликах, там сегодня воздух прогреется до 17. Далее дождь, Поронайск-Красногорск, плюс 8. Дождь ожидается в Макарове, плюс 10 градусов. Временами дожди сегодня в Долинске до 20 тепла, в Охотском 14, в Корсакове 13, в Аниве до 17 тепла. В Малокурильском без существенных осадков плюс 10, в Южно-Курильске без осадков плюс 12. В Южно-Сахалинске пройдет дождь, плюс 15, плюс 17, ветер южный от 7 до 13 метров в секунду.
2: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из 3 блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: 10:48 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, у вас еще есть пара дней и несколько возможностей для того, чтобы заскочить на этот поезд бесплатных билетов.
1: Да, да, да. Мы рассказывали про мероприятие, которое состоится в рестобаре «Сова» 30 мая. И вот на этом мероприятии мы будем разыгрывать и главный приз. Это стол на двоих. Что нужно для этого сделать? У нас в эфире стартовал проект, который называется «Успеть до лета». До 29 мая вам необходимо прислать свое сообщение на наш мессенджер «Макс» по номеру
0: +7 900 660 1505.
1: Мы даем вам начало фразы, вы ее продолжаете. Проект называется «Успеть до лета», а все почему? Потому что я молодец, я успел до лета. И ваше продолжение должно быть креативным, смешным, смелым или, возможно, даже трогательным. И самые яркие, искренние и смешные сообщения мы зачитаем в эфире. А вот среди всех приславших сообщения выберем победителя, который и получит наш главный приз. Праздничный
0: есть
1: стол на двоих в рестобаре «Савана» на вечеринке 30 мая.
0: Да, есть ради чего постараться, поэтому, ребята, еще раз начало. Женечка.
1: Я молодец, я успел или успела до лета. И ваше продолжение, друзья, мы ждем ваших сообщений.

0: 10 часов 56 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, облабластное шоу завершается на сегодня, и мы с вами спешим попрощаться. Да-да-да, убегаем, все.
1: Да, спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Этим утром прекрасным, замечательным с вами были Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: И мы убегаем, но не прощаемся надолго, потому что завтра в 7 часов утра встречаемся здесь на волне радио СТВ. Всем отличного настроения, всем счастливо.
0: Пока.